0: книги Евангелия от Марка.
1: Начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Как написано у пророка Исаии: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит тебе путь. Голос глашатая в пустыне: приготовьте дорогу Господу, пути прямые проложите для Него». В пустыне появился Иоанн, который крестил водой и призывал людей покаяться, и в знак этого принять крещение, чтобы получить прощение грехов. Вся иудейская страна и все жители Иерусалима отправились к нему. Они признавались в грехах, и он крестил пришедших в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, питался саранчой и диким медом. Он возвещал: «Следом за мной идет тот, кто сильнее меня. Я не достоин даже нагнуться и развязать у него ремни сандалий. Я вас водой крещу, а он будет крестить вас с Духом Святым». В те дни пришел Иисус из галилейского города Назарета, и Иоанн крестил его в Иордане. И тотчас, выходя из воды, увидел Иисус, что раскрылись небеса, и Дух, как голубь, спускается на него. И с неба раздался голос: «Ты мой любимый сын, в тебе моя отрада».

Привет, друзья! С вами Катя. Помните, как у апостола Павла сказано, что вера, надежда и любовь пребывают вечно? Каждая часть этого союза жизненно необходима. Ведь невозможно жить без веры, невозможно жить без любви. И без надежды в жизни не обойтись. А надежда не постыжает, то есть она никогда не предаст и обязательно осуществится. Даже если будет казаться, что вокруг нет никакой надежды, есть ее вечный источник. Ведь наша надежда во Христе, и Он никогда не подведет.

музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Смирение – это именно то, чем троллят христиан всяческие ницшеанцы, эзотерики, неоязычники и прочие современные поклонники брутальности. Ну, это лозунги типа «Мой Бог меня рабом не называл» и прочее. Смирение – это действительно главное качество христианина, но, вчитавшись в Евангелие, понимая, что смирение – это совсем не то, что мы обычно думаем. Есть расхожая фраза, которую приписывают Шварценеггеру, суть которой в приложении к русской реальности в том, что когда едешь на «Жигулях», хочется гнать на 120, а когда на «Ламборджини» спокойно едешь по хайвею на разрешенных 60 км в час. В этом описании вся суть христианского идеала – ехать на «Ламборджини» с разрешенной скоростью. Все то, что говорит Христос своим ученикам, это «вы сыны Бога, так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, снимите пелену со своих глаз, забудьте про древний обман сатаны и просто поверьте, вы на Ламборджини, хватит гнать на 120 и врезаться в столбы. Человек, который бьет вас по левой щеке, это просто парень на Жигулях, который обгоняет вашу Ламборджини, не стоит с ним соревноваться». Пропустите его вперед. Бить его в ответ – это как взрослому бить ребенка. Смирение, проповедуемое Христом, это вовсе не качество униженных и оскорбленных. Это именно нечто сверхчеловеческое, слишком сверхчеловеческое. Такая уверенность в себе, которую не может оскорбить и поколебать ничто, ни омывание ног своим ученикам, ни унизительное распятие на кресте. Смирение и жалость – это то, что может себе позволить только очень сильный человек. Потому что слабый всегда боится и ненавидит, всегда жаждет догнать и перегнать, стать как боги, вместо того, чтобы просто расслабиться и быть совершенным.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Факты.
1: Библия является самой преследуемой книгой. За всю историю неизвестно другого произведения, против которого бы издавались законы, за нарушение которых назначалась бы смертная казнь. Например, в Северной Корее за чтение Библии могут казнить. В Советском Союзе Библии насильно изымались у населения, а те, у кого экземпляры были обнаружены, могли подвергнуться репрессиям.

0: Макс Лукада. Приведенный ниже разговор произошел между канарейкой в клетке и жаворонком на подоконнике. Жаворонок посмотрел на канарейку и спросил: «Какая у тебя цель в жизни?»
1: «Моя цель есть зерно».
0: «Для чего?»
1: «Чтобы у меня были силы».
0: «Для чего?»
1: «Чтобы петь», — ответила канарейка.
0: «Для чего?» — расспрашивал жаворонок.
1: «Когда я пою, мне дают больше зерна».
0: «Значит, ты ешь, чтобы у тебя были силы петь, чтобы получить больше зерна, которое ты сможешь съесть?»
1: «Да».
0: «Знаешь, есть что-то получше этого», — начал жаворонок. «Если полетишь за мной, я помогу тебе найти лучшую жизнь. Но ты должна расстаться с клеткой». Трудно найти смысл жизни, когда она проходит в клетке. Но это не удерживает нас от попыток. Стоит достаточно глубоко заглянуть в душу любого человека, и мы увидим там это стремление к осмысленности бытия, поиски своего призвания. С той же непреложностью, с какой ребенок дышит, рано или поздно он задумывается, в чем смысл жизни.

0: Стих дня.
1: Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Послание Римлянам, 12 глава, 15 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем наш стих на сегодня из послания к Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Каждый из нас проходит разные времена и разные обстоятельства в своей жизни с Богом. Словами царя Соломона, есть время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать. Это Экклезиаст 3:4. Бывает пустое веселье, как треск хвороста, но радость в Господе – сила наша. Унылый дух сушит кости, но порой смех должен обратиться в плач, а радость – в печаль. И если мы не всегда знаем, полезны ли нам самим наши переживания, то тем более не можем судить о других людях. Хочется их исправить, вразумить, успокоить или наоборот призвать к большей серьезности, но чаще всего пользы от этого мало. Однако Библия не призывает нас просто оставить других людей в покое, сосредоточившись на собственных проблемах. Мы одна семья во Христе и должны сопереживать друг другу. В теле Христовом нет чужой боли. В первом послании Коринфянам 12:26 написано: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Нам часто не хочется плакать с плачущими. Проще отгородиться от них стеной равнодушия и эгоизма. И даже выдать страдальцу порцию практических советов или набор универсальных цитат из Библии бывает проще, чем выслушать чужую боль с молитвой и без осуждения. Помните друзей Иова? Ни они, ни сам этот ветхозаветный герой не знали, из-за чего на Иова обрушились такие тяжкие испытания. Они-то книгу не читали. И поначалу друзья сидели с больным и обнищавшим Иовом молча, в слезах. И это было самое лучшее, что они могли сделать для своего друга. Но постепенно, слушая его вопли и жалобы, они решили, что должны заступиться за Бога и доказать Иову, что он сам во всем виноват. В какой-то момент, не выдержав их нападок, Иов заявил: «Я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы – сплетчики лжи, все вы – бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Когда Бог заговорил с Иовом, он нашел нужные слова, чтобы тот покаялся и приблизился к Господу. Но друзьям Творец сказал: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Думаю, в этот момент и эти трое жалели, что не сидели со своим другом молча, просто помогая ему перенести испытания. Нередко еще труднее радоваться с радующимся из-за зависти. Но чужой успех и благословение не должны быть поводом для огорчения. Скорее, это возможность увидеть плод наших молитв, порадоваться Божьей благодати и укрепиться в доверии такому Господу, который ведь и в нашей жизни действует с той же добротой. Дети Божьи, пока еще есть время, будем делать добро всем, особенно своим по вере. И это добро нередко заключается в простом внимании и сопереживании, которые помогают нашим братьям и сестрам двигаться верным курсом к Господу. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
0: Свободное радио.

0: отрывка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Помни Иисуса Христа, потомка Давида, воскресшего из мертвых, как гласит радостная весть, которую я проповедую. Ради нее я в беде, даже в цепях, как преступник, но Божью весть в цепи не заковать. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они в единении со Христом Иисусом получили спасение вместе с вечной славой».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: В 1971 году, задолго до появления персональных компьютеров, полковник Джеймс Ирвин в составе команды корабля «Аполлон-15» отправился на Луну. Этот человек сидел за одним столом с королями и королевами. Почти месяц он лидировал в списках мировых знаменитостей. Однако ему не мешало быть смиренным, добрым и внимательным к другим людям. На медалях, которыми был награжден весь экипаж корабля «Аполлон-15», выгравированы следующие слова. «Полет по жизни человека поддерживается силой его познания». Джим часто цитировал эти слова, изменив одну букву на большую. В его трактовке эти слова звучат так. «Полет по жизни человека поддерживается силой его, Бога, познания». Джим Ирвин убежден, что Господь находится не где-то там, в неведомых высотах. Он может пребывать здесь, в нашей жизни. Он может изменить наши привычки, судьбу, будущее. В наше время в полную силу используют научные методы исследований. И, конечно же, это способствует не только развитию науки, но и дает человеку возможность осваивать Луну и новые космические пространства. Но в чем же заключается научный метод? Выражаясь простыми словами, научный метод означает, что большая часть работы совершается путем исследований. Затем, после тщательного анализа полученных данных, делаются выводы. Итак, сначала факты, затем выводы. Научный метод хорошо использовать в лаборатории, но Бога измерить нельзя, потому что это низводит Бога до нашего уровня, измеренного, ограниченного и конечного существа. Однако Господь намного больше созданного им мира, и Джим Ирвин, человек, испытавший силу научных методов на себе, не имеет никакого сомнения насчет ограниченности возможностей науки. Если вы потратите необходимое количество времени на изучение доказательств существования Бога и прочитаете Его Слово, Библию, вы обнаружите, что гораздо более логично и научно просто верить в Бога, чем попытаться объяснить безбрежность нашей Вселенной или пустоту, которая существует в человеческом сердце, не имеющем его. Все это очень похоже на слова известного биолога Альберта Винчестера. Более глубокая и твердая вера в Бога может быть только результатом лучшего понимания истины. Большое количество людей, студентов, ученых, профессоров и преподавателей никогда не задумывались о существовании Бога, но все же закрыли дверь перед Ним и не пускают Его ни в свои сердца, ни в свои мысли. Отказываясь от Него, они живут как творение, не признающие своего Творца и, как следствие, не имеют цели в жизни. Можно верить в научный метод познания, и можно прийти к заключению, что никакого Бога нет, никогда не читав при этом Библии и не поразмыслив над значительным количеством убедительных доказательств, указывающих на его существование и причастность к появлению и поддержанию нашего мира. Возможно, мы никогда не попадем на Луну, как Джим Ирвин, однако мы можем войти в присутствие того же самого Бога, который изменил внутренний мир Джима, дав ему новое направление в жизни и новую цель. Джим Ирвин пришел к заключению. Между Богом и человеком есть один Бог и один посредник. Это Бог-человек, Иисус Христос. И вы можете познать Его лично. Джим Ирвин говорил, что на каждого человека, который побывал в космосе, очень повлияло то, что он там ощутил. Можно ли познать Бога? Да. Но из-за ограниченности научного анализа полное познание его существования должно быть основано на доказательствах, присутствующих как в нашем мире, так и в Библии, Божьем Слове. И до тех пор, пока человек не найдет Бога, его мысли не будут иметь начала, а его труд – конца. Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Это там, на Голгофе случилось. Там Христос на кресте умирал. И заклание Агнца свершилось. Божий Сын людям жертвою стал. Он вознес своим телом на древо все грехи и пороки людей, избавляя от Божьего гнева и спасая нас кровью своей. Это там, на кресте совершилось, там великая битва была, Люциферова власть сокрушилась, бой проигран источником зла. Смерть за грех наш суровая плата, и закон сей с престола небес, но Христос искупил нас распятый и как первенец Божий воскрес. Эту добрую весть и поныне Слово Божие миру несет. Человеку спасение в Сыне. Жизнь Он вечную людям дает. Бог нетленное дарит богатство через веру в Иисуса Христа. Приходите, наследуйте Царство, славя Бога в сердцах и устах.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.
2: Let's

0: Притчи Соломона.
1: Лучше сухая корка с покоем и миром, чем дом, полный заколотого скота, а в нем вражда.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: самое главное. Дверь машины скорой помощи почти закрыли. Внутри был я. Снаружи сын звонил моей жене. Словно в тумане я назвал его имя. Как он потом вспоминал, я медленно произнес: «Скажи маме, что я ее очень люблю. Я думал, что могу ее больше не увидеть, и хотел, чтобы это были мои прощальные слова. Тогда это было для меня самым главным. В свой самый тяжелый час Иисус не просто сказал, что любит нас. Он показал это особым образом. Он показал это насмехавшимся воинам, которые только что прибили его ко кресту, когда молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Распятому рядом с ним разбойнику он дал надежду словами: «Ныне же будешь со мною в раю». Незадолго до смерти он сказал своей матери: «Вот сын твой», а любимому ученику: «Вот мать твоя». А затем, когда жизнь покидала его, последним проявлением любви Иисуса стало доверие своему Отцу: «В руки твои предаю дух мой». Христос намеренно выбрал крест, чтобы показать полное послушание Отцу и глубину своей любви к нам. До самого конца он проявлял эту неустанную любовь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Иммануил Кант. Все книги, которые я читал, не дали мне того утешения, которое мне дало Слово Божие. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Псалом 22:4.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Анатолий, да, Тамбов, село Донское.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я поверил в Отца Небесного, что Он послал Христа для спасения. Это было сразу после армии. Вообще верить не хотел, но Бог мне открыл, что Он есть и что надо верить.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает мне бороться со злом, избавляться от греха. А так и мотивации мне было, зачем все надо. Живи как хочешь, все равно помрешь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Полная свобода.
0: Свободное радио. Нам по пути.

100 нескучных историй. Занятой человек. Отец вырастил сына. Тот, повзрослев, решил переехать за границу и там начать самостоятельную жизнь, найти работу, обзавестись семьей. Отец скучал по нему и регулярно писал ему письма, звал в гости, высылал ему деньги, но за долгие годы сын не написал и строчки в ответ, хотя и письма, и деньги до него доходили. Наконец, измучившись от переживаний и тоски, отец решился приехать к сыну сам. Как же он был счастлив вновь увидеть своего повзрослевшего сына, который, в свою очередь, тоже был несказанно рад встрече. «Как здорово, что ты приехал, папа! Мне есть что показать тебе. Вот, познакомься, моя жена. Красавица, умница, сокровище просто. Как поженились, на руках ее ношу, веришь, нет? А уж она меня как любит. А это, пап, детки наши. Сынишка и две дочурки. Вот уж старшая в школу пошла. Придет время, ты уж попомни мое слово, всем им хорошее образование обеспечим. Дом этот, пап, я сам построил. Добротный получился, да? Идем к окну, гляди. Видишь, какой сад шикарный? Тоже, пап, моя идея. Захотелось, понимаешь, людям приятное сделать. Теперь там детишки играют, старики отдыхают. Нас тут, пап, все любят, уважают. Ну, как мы к ним, так и они к нам. Друзей у меня много. Оно и понятно, я ведь, пап, многим помогал, выручал в свое время. Отец молчал в изумлении и радовался за сына, глядя в его родное, любимое лицо. Перед ним стоял состоявшийся мужчина, замечательный человек, хороший и заботливый муж для своей жены, добрый отец для своих деток, верный друг для соседей, принесший много добра окружающим. Но, осматривая дом, построенный сыном, отец зашел в одну из комнат, где его ждал весьма неприятный сюрприз. Там на полке лежали письма. Все его письма, что он со слезами на глазах писал столько лет, каждую неделю. И письма эти даже не были распечатаны. «Сынок, как же так? Неужели за столько лет ты не нашел времени прочитать хотя бы некоторые из них?» «Ну, пап, ты ж понимаешь дела. Видишь ведь, скольким людям я помог. Сколько добра сделал. Не до писем мне, папа, не до писем». Да, человек этот был хорошим мужем, хорошим отцом, другом. А сыном? Был ли он хорошим сыном? Эта история, я думаю, о многих из нас. Мы добросовестно выполняем свой долг по отношению к родным, к друзьям, к обществу в целом. Но являемся ли мы хорошими, по-настоящему хорошими детьми для нашего Небесного Отца, то есть для Бога? Помним ли мы о Нем? Нашлось ли у нас время прочитать Его письмо, Его священное писание, то есть Библию? Находим ли мы время поговорить с Ним по душам? Навещаем ли мы Его дом, я имею в виду церковь, да? –

0: Добрые дела – это хорошо, это нужно, это замечательно, но это не главное. А главное – это наши отношения с Богом, с Отцом Небесным. Ведь и нас тоже с вами вряд ли устроит вот такое вот холодное, равнодушное отношение к нам собственных детей, даже если во всем остальном они вообще безукоризненны. Вот так же и Бог. Он жаждет личных, близких отношений с каждым человеком. Собственно, для этого Он нас и создал. И по этой же причине только в этом подлинное счастье человека. Не случайно, когда у Христа спросили, какую из Божьих заповедей нужно считать самой важной, вот самой главной заповедь, Христос сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумом твоим». В этом суть не только веры христианской, в этом суть и счастье всей человеческой жизни.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Марка.
1: А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему:
2: «Все ищут тебя».
1: Он говорит им:
3: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел».
1: И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему:
4: «Если хочешь, можешь меня очистить».
1: И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему:
3: «Хочу, очистись».
1: После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист, и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
3: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им».
1: А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.
5: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Насколько я понимаю, вы были свидетелем происшествия.
1: Ну, как сказать, не думаю, что я смогу вам чем-то помочь. Я просто проходила мимо, смотрела вперед.
0: Вы можете дать показания для протокола?
1: Не думаю, что я могу сказать вам что-то ценное.
0: Почему же?
1: То, что я многого просто не знаю.
0: В каком смысле?
1: Ну, я не знаю ни того, как зовут тех, кто был за рулем, ни того, откуда они, ни того, куда они ехали. Не знаю, о чем они думали в тот момент, куда смотрели. Оставьте меня в покое. Видите, я ничего не знаю.
2: Мы часто забываем, что свидетель должен сказать лишь то, что он знает.
0: Постойте, вы можете мне просто-напросто сказать, что вы видели в момент столкновения?
1: Что видела, что видела. Ну, что видела? Белая машина, ехала на красный свет и въехала в ту синюю машину. Это все. Больше ничего не могу сказать.
0: Спасибо. Это все, что мне нужно было знать.
2: Библия говорит верующим во Христа: «Будьте всегда готовы требующему у вас отчета о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Если вас спрашивают, просто расскажите о том, что знаете. Это все, что требуется от свидетеля».
3: Свободное радио.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

много лет, много зим, в никуда он идет. На земле холода, остывает любовь, и вновь случится беда, и снова льется кровь.

0: Петр Мамонов. Сейчас скажу одну вещь, вы скажете: банальщина. Жену надо любить. Но не как свою игрушку, а как человека. До меня это с годами дошло. Хочется любить не только тело, но и душу. Да, бывает, ссоримся с Олей. Ухожу на свою половину, думаю: ах ты! Потом успокаиваюсь, понимаю, не в жене дело, а во мне. Иногда 3 дня нужно, чтобы остыть. А после ругаю себя. Какой же я козел? Сколько времени на злобу угробил?
1: Свободное радио рядом.
2: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Кто сможет стать между нами и любовью Христа? Страдания, притеснение, преследование, голод, нищета, опасность, меч? Писание говорит: «За тебя нас каждый день убивают, мы стали словно овцы на бойне». Но во всем этом мы одержали полную победу благодаря тому, кто нас полюбил. И я убежден, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни век грядущий, ни вышний мир, ни бездна, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Бога, которую Он явил во Христе Иисусе, Господе нашим.
2: Новая музыка на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Самый большой христианский храм в мире находится в Нигерии. На богослужение в нем могут собраться 50 тысяч человек. А самый большой христианский приход находится в Южной Корее. Число прихожан этого протестантского храма превышает 1,65 миллиона человек.

0: 122-й псалом. «К тебе поднимаю глаза свои, обитающие на небесах. Вот как глаза слуг смотрят на руку своего господина и глаза служанки на руку своей госпожи, так наши глаза обращены на Господа, до тех пор, пока Он не смилуется над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, потому что мы по горло насыщены презрением. Душа наша наполнена до краев оскорблением надменных и презрением гордых».
1: Свободное радио.

0: Иногда кажется, что воспитание детей — это сизифов труд. Годами говоришь им, показываешь пример, поддерживаешь в успехах, а толку — ноль. Мимолетный дурной пример, и все успехи идут прахом. Но все это может быть лишь иллюзией, усиленной усталостью. Ведь когда-нибудь, может, спустя много лет, твой ребенок скажет тебе, что благодарен за твои старания, что ценит их и считает тебя хорошим родителем. Главное — не терять надежду и продолжать стараться. Помните, ваш труд не тщетен, особенно в глазах Бога.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Стих дня.
1: Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Послание Римлянам, 12 глава, 15 стих.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем наш стих на сегодня из послания к Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Каждый из нас проходит разные времена и разные обстоятельства в своей жизни с Богом. Словами царя Соломона, есть время плакать, время смеяться, время сетовать и время плясать. Это Экклезиаст 3:4. Бывает пустое веселье, как треск хвороста, но радость в Господе – сила наша. Унылый дух сушит кости, но порой смех должен обратиться в плач, а радость – в печаль. И если мы не всегда знаем, полезны ли нам самим наши переживания, то тем более не можем судить о других людях. Хочется их исправить, вразумить, успокоить или, наоборот, призвать к большей серьезности, но чаще всего пользы от этого мало. Однако Библия не призывает нас просто оставить других людей в покое, сосредоточившись на собственных проблемах. Мы одна семья во Христе и должны сопереживать друг другу. В теле Христовом нет чужой боли. В первом послании Коринфянам 12:26 написано: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Нам часто не хочется плакать с плачущими. Проще отгородиться от них стеной равнодушия и эгоизма. И даже выдать страдальцу порцию практических советов или набор универсальных цитат из Библии бывает проще, чем выслушать чужую боль с молитвой и без осуждения. Помните друзей Иова? Ни они, ни сам этот ветхозаветный герой не знали, из-за чего на Иова обрушились такие тяжкие испытания. Они-то книгу не читали. И поначалу друзья сидели с больным и обнищавшим Иовом молча, в слезах. И это было самое лучшее, что они могли сделать для своего друга. Но постепенно, слушая его вопли и жалобы, они решили, что должны заступиться за Бога и доказать Иову, что он сам во всем виноват. В какой-то момент, не выдержав их нападок, Иов заявил: «Я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы – сплетчики лжи, все вы – бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Когда Бог заговорил с Иовом, он нашел нужные слова, чтобы тот покаялся и приблизился к Господу. Но друзьям Творец сказал: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Думаю, в этот момент и эти трое жалели, что не сидели со своим другом молча, просто помогая ему перенести испытания. Нередко еще труднее радоваться с радующимся из-за зависти. Но чужой успех и благословение не должны быть поводом для огорчения. Скорее, это возможность увидеть плод наших молитв, порадоваться Божьей благодати и укрепиться в доверии такому Господу, который ведь и в нашей жизни действует с той же добротой. Дети Божьи, пока еще есть время, будем делать добро всем, особенно своим по вере. И это добро нередко заключается в простом внимании и сопереживании, которые помогают нашим братьям и сестрам двигаться верным курсом Господу. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: Настройся на хороший день.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Пусть неимущий брат гордится, когда Бог его возвышает, а богач гордится, когда Бог его унижает, потому что богатство его так же мимолетно, как полевой цветок. Солнце взошло, опалило зноем, и увял стебелек, цвет опал, и погибла прелесть цветка. Так и богач увянет в самый разгар своих дел».

Всем привет! Вот честно, не знаю, зачем вам это знать, но не могу не поделиться. Размер сердца кита примерно равен размеру автомобиля Volkswagen Жук. Вот и живите теперь с этим. А вообще, искренне желаю вам, чтобы вас окружали люди с большими и добрыми сердцами.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Луки.
1: «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им:
2: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Некоторые явления природы неизменно вызывают во мне чувство изумления. Например, знаете ли вы, что перед тем, как выпадет снег, поверхность ветвей ели сокращается. Ели как будто втягивают ветви для уменьшения давления снежной массы на них. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Данная реакция заложена в программу каждой, даже самой маленькой веточки. Наш Создатель таким образом даровал деревьям способность предвосхищать события, прежде чем они наступят, с тем, чтобы уменьшить негативные последствия данного явления природы. Не применимо ли это к семейным отношениям? Конечно, супругам не избежать определенных трений между собой. Но что может помешать им заглянуть в будущее и приготовиться загодя к их наступлению? Ведь большинство конфликтных ситуаций предсказуемы. Один из моих друзей в течение многих часов обсуждал с женой будущую реакцию на приближающуюся неизбежность. Их дети, как повзрослевшие птенцы, скоро должны были оставить родное гнездо. Супруги много говорили о доме, который вот-вот окажется пуст. Советовались с теми из друзей, кто уже пережил это горькое для всех родителей время. Они перечитывали множество книг, и все прочитанное и услышанное постарались применить к себе. В результате, когда то, чего они так страшились, наконец произошло, их реакция была не такой болезненной. Все случилось как будто само собой. Каждой супружеской паре придется рано или поздно пережить эти мгновения, эту страшную зиму отчаяния и одиночества. За окнами вашего дома будет беситься вьюга и злобно выть ветер, но умение предвидеть наступление грядущих бед поможет вам пройти через все испытания, не сломаться и сберечь ваше семейное счастье. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Стих дня.
1: Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Послание Римлянам, 12 глава, 15 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем наш стих на сегодня из послания к Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Каждый из нас проходит разные времена и разные обстоятельства в своей жизни с Богом. Словами царя Соломона есть время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать. Это Экклезиаст 3:4. Бывает пустое веселье, как треск хвороста, но радость в Господе – сила наша. Унылый дух сушит кости, но порой смех должен обратиться в плач, а радость – в печаль. И если мы не всегда знаем, полезны ли нам самим наши переживания, то тем более не можем судить о других людях. Хочется их исправить, вразумить, успокоить или наоборот призвать к большей серьезности, но чаще всего пользы от этого мало. Однако Библия не призывает нас просто оставить других людей в покое, сосредоточившись на собственных проблемах. Мы одна семья во Христе и должны сопереживать друг другу. В теле Христовом нет чужой боли. В первом послании Коринфянам 12:26 написано: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Нам часто не хочется плакать с плачущими. Проще отгородиться от них стеной равнодушия и эгоизма и даже выдать страдальцу порцию практических советов или набор универсальных цитат из Библии, бывает проще, чем выслушать чужую боль с молитвой и без осуждения. Помните друзей Иова? Ни они, ни сам этот ветхозаветный герой не знали, из-за чего на Иова обрушились такие тяжкие испытания. Они-то книгу не читали. И поначалу друзья сидели с больным и обнищавшим Иовом молча, в слезах. И это было самое лучшее, что они могли сделать для своего друга. Но постепенно, слушая его вопли и жалобы, они решили, что должны заступиться за Бога и доказать Иову, что он сам во всем виноват. В какой-то момент, не выдержав их нападок, Иов заявил: «Я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы – сплетчики лжи, все вы – бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Когда Бог заговорил с Иовом, он нашел нужные слова, чтобы тот покаялся и приблизился к Господу. Но друзьям Творец сказал: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Думаю, в этот момент и эти трое жалели, что не сидели со своим другом молча, просто помогая ему перенести испытания. Нередко еще труднее радоваться с радующимся из-за зависти. Но чужой успех и благословение не должны быть поводом для огорчения. Скорее, это возможность увидеть плод наших молитв, порадоваться Божьей благодати и укрепиться в доверии такому Господу, который ведь и в нашей жизни действует с той же добротой. Дети Божьи, пока еще есть время, будем делать добро всем, особенно своим по вере. И это добро нередко заключается в простом внимании и сопереживании, которые помогают нашим братьям и сестрам двигаться верным курсом к Господу. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
0: Вы слушаете «Свободное радио». «Свободное радио» в ритме твоего сердца.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
2: «Мы, благодаря Богу нашему, смело и открыто возвестили вам радостную весть, несмотря на сильное сопротивление. Наш призыв к вам не имел ложных, нечистых или обманных целей. Напротив, Бог испытал нас и доверил нам свою радостную весть. И мы так говорили, стремясь понравиться не людям, а одному только Богу, которому известны наши сердца. Ведь мы, как вы сами знаете, никогда не прибегали ни к словам лести, ни к уловкам, прикрывающим корысть, тому свидетель Бог, и не стремились добиться славы у людей, ни у вас, ни у кого другого. А мы, будучи апостолами Христа, могли бы дать вам почувствовать свой вес и важность. Но мы были среди вас как дети, и как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души в вас не чаяли и с радостью готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму нашу жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили».
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию.

84-й псалом. «Господи, Ты был милостив к своей земле, Ты вернул благополучие Иакову, Ты простил беззаконие своего народа и покрыл все его грехи, Ты отвел свою ярость, отвратил свой пылающий гнев. Восстанови нас, Боже, наш Спаситель, прекрати свое негодование на нас. Неужели Ты будешь гневаться на нас вечно, продлевать свой гнев из поколения в поколение? Неужели не оживишь нас вновь, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и даруй нам спасение Твое. Послушаю, что скажет Господь, Бог, ведь Он обещал мир своему народу, тем, кто верен Ему. Лишь бы они снова не впали в безумие. Истинно, близко Его спасение к тем, кто боится Его, чтобы слава Его поселилась на нашей земле. Милость и истина встретятся, праведность и мир поцелуются. Истина поднимется с земли, и праведность посмотрит вниз с небес. Господь воистину даст нам благо, и наша земля принесет урожай. Праведность идет перед Ним, и для Его стоп готов.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Бог дал закон через Моисея, а милость и истина явлены через Иисуса Христа. Никто никогда не видел Бога. Только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его».

У вас бывает ощущение, что даже между вами и самыми близкими друзьями все равно есть расстояние отчужденности и непонимания. И это чувство не проходит даже с годами. Так же, как и между нашей душой и Богом. Наверное, это следствие жизни в смертном теле. А на небесах мы наконец-то откроемся друг другу и Богу в полной мере. Потому что, как говорит апостол Павел, находясь на земле, мы находимся на чужбине, а наш настоящий дом лишь в вечности с Богом.

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это так.

0: 107-й псалом. «Сердце мое твердо, Боже, буду петь и играть душой моей. Пробудитесь, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю Тебя, Господи, среди народов, воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков. Выше небес будь превознесен, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Сохрани нас правой рукой Своей и ответь нам, чтобы возлюбленные Тобой спаслись. Бог обещал в Своем святилище: я разделю, торжествуя, Шихем и долину Суккот размерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем — мой шлем, Иуда — мой скипетр, Моав — моя умывальная чаша. На Эдом я брошу мою сандалию, над землей филистимлян торжествующе воскликну. Кто приведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который нас отринул и не выходишь с войсками нашими? Окажи нам помощь в борьбе с врагом, потому что людская помощь бесполезна. С Богом мы одержим победу, Он низвергнет наших врагов».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: подумать.
1: Как утешить человека? Важно знать, что очень многие люди, когда находятся внутри плохой ситуации, внутри боли, внутри скорби, глубоко противятся вере, в том числе и в Бога. И это нормально. И да, христиане должны это людям разрешить. Бог с людьми в скорби, однозначно. Бог страдает вместе с теми, кому больно. Их сердца изранены, и Бог над этим работает. Неправильно сыпать в людей дежурными какими-то ответами и фразами в попытках как-то объяснить им вечные вопросы. Да даже если у вас будет идеальный ответ на истерику человека, который внутри горя, вы от этого его горя менее трагичным и менее глубоким не сделаете. Когда у человека в очень стесненных обстоятельствах возникают вопросы о Боге, о вере, я думаю, все, что мы можем ему сказать, это что-то вроде «точно знаю, что сердце Бога разрывается вместе с твоим». А если сыпать в людей теологией и какими-то высокомудрыми богословскими рассуждениями, я думаю, что ничего, кроме обратного эффекта, от этого не будет. Есть время, когда нам не нужно быть рупором Бога. Нам нужно быть Его руками, которые обнимают того, кому больно. И да, друзья, я продолжаю считать, что иногда лучший вариант – это такая, если хотите, благоговейная тишина. Потому что Бог отрет всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Это Откровение. 21 глава, 4 стих.
0: Вы подумали? А мы сказали.

средневековье были нередки случаи церковных судов над животными по всем правилам – с обвинителями, адвокатами и свидетелями. Обвиняемыми могли стать любые животные от крупных домашних до саранчи и майских жуков. Домашних животных, как правило, судили за колдовство и приговаривали к смерти, а диких – за вредительство и могли отлучить от церкви или предписать покинуть территорию страны. Такие процессы происходили и в новое время, а последний подобный приговор Короде был вынесен в 1740 году.

на песке. Зачем тебе жить в суете? Если хочешь жить со смыслом, словам Христа внимай.

Когда был ребенком, строил песчаные замки. Волна накрывала, и все растворяя.

0: Золотые библейские стихи.
1: Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Послание к Ефесянам, 3 глава, 16-17 стих.
0: Глоток живой воды.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

так тебя возову. Прости за все, где я был слаб. Лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман. Останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

Нам нужно научиться быть взрослыми. Тело взрослеет без усилий, растет себе и растет, а вот взрослая целостная душа — это результат наших усилий и вклад наших близких. К сожалению, для многих это оказывается сложным и зачастую непройденным испытанием. Либо мы сами цепляемся за детство, либо нас не хотят отпускать родители. Важно вовремя покинуть страну безответственности, где все решают за тебя, все готовые ответы лежат на полочке и где твоя максимальная задача хотя бы убрать за собой. Взрослость — это не ипотека, машина и работа. Это про выбор и поиск ответов на самые трудные жизненные вопросы.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Стих дня.
1: Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Послание Римлянам, 12 глава, 15 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем наш стих на сегодня из послания к Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Каждый из нас проходит разные времена и разные обстоятельства в своей жизни с Богом. Словами царя Соломона, есть время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать. Это Экклезиаст 3:4. Бывает пустое веселье, как треск хвороста, но радость в Господе – сила наша. Унылый дух сушит кости, но порой смех должен обратиться в плач, а радость – в печаль. И если мы не всегда знаем, полезны ли нам самим наши переживания, то тем более не можем судить о других людях. Хочется их исправить, вразумить, успокоить или, наоборот, призвать к большей серьезности, но чаще всего пользы от этого мало. Однако Библия не призывает нас просто оставить других людей в покое, сосредоточившись на собственных проблемах. Мы одна семья во Христе и должны сопереживать друг другу. В теле Христовом нет чужой боли. В первом послании Коринфянам 12:26 написано: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Нам часто не хочется плакать с плачущими. Проще отгородиться от них стеной равнодушия и эгоизма и даже выдать страдальцу порцию практических советов или набор универсальных цитат из Библии, бывает проще, чем выслушать чужую боль с молитвой и без осуждения. Помните друзей Иова? Ни они, ни сам этот ветхозаветный герой не знали, из-за чего на Иова обрушились такие тяжкие испытания. Они-то книгу не читали. И поначалу друзья сидели с больным и обнищавшим Иовом молча, в слезах. И это было самое лучшее, что они могли сделать для своего друга. Но постепенно, слушая его вопли и жалобы, они решили, что должны заступиться за Бога и доказать Иову, что он сам во всем виноват. В какой-то момент, не выдержав их нападок, Иов заявил: «Я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы – сплетчики лжи, все вы – бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Когда Бог заговорил с Иовом, он нашел нужные слова, чтобы тот покаялся и приблизился к Господу. Но друзьям Творец сказал: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Думаю, в этот момент и эти трое жалели, что не сидели со своим другом молча, просто помогая ему перенести испытания. Нередко еще труднее радоваться с радующимся из-за зависти. Но чужой успех и благословение не должны быть поводом для огорчения. Скорее, это возможность увидеть плод наших молитв, порадоваться Божьей благодати и укрепиться в доверии такому Господу, который ведь и в нашей жизни действует с той же добротой. Дети Божьи, пока еще есть время, будем делать добро всем, особенно своим по вере. И это добро нередко заключается в простом внимании и сопереживании, которые помогают нашим братьям и сестрам двигаться верным курсом к Господу. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Вставайте, граф, вас ждут великие дела. Говорят, такими словами Анри де Сен-Симон велел будить себя каждое утро. А ведь и правда, великие дела ждут каждого из нас ежедневно. Правда, мы сами не всегда считаем их великими. Ваше великое дело ждет вас сегодня. Не проходите мимо. А об этом напомнит вам «Свободное радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: «Свободное радио». На твоей волне.

Наталья Мелешко. Прогремели грозы, и тепло вернулось. Радостно березы в солнце окунулись. Рукоплещут клены, распушились елки, нежатся пионы в аромате тонком. Колокольцем белым ландыш день встречает, перезвоном смело лето возвещает. Небо улыбнулось всей голубизною, птицы встрепенулись и поют с лихвою. Вновь ликуют дети, бегают, смеются, наступает лето, песни лета льются. Радуются люди, забывают злое, славным лето будет, теплое, грибное. Зацвели ромашки, земляника зреет. В мире очень тяжко, без любви и веры. Снова Божья милость руки.

0: Иди прямо по курсу и подойди к самому краю крыши.
1: Слушаюсь, мой друг.
2: Вы что тут делаете на крыше? Запрещено находиться без разрешения из дома управления.
0: А ты-то кто? У тебя что, никак разрешение есть?
2: Нет, но у меня, как его это, дело. Я провожу важный научный эксперимент.
0: Но, даже какое совпадение.

0: Я тоже как раз вот-вот закончу важный научный эксперимент. Шагай вперед.
1: Слушаюсь, мой друг.
2: А ну-ка, отойдите от края, быстро. Там же 20 метров до земли.
1: 21 метр, 44 сантиметра, 6 миллиметров.
2: Не поняла. Слышь, чего это с ней?
1: Дистанция просчитана на основании результатов отражения лазерного луча моего встроенного сенсора от поверхности Земли.
2: Говорок у тебя какой-то необычный. А ты откуда?
1: Улица Ватутина, 13, 8 этаж, квартира 47.
2: Да нет, я имею в виду...
0: Да отстань ты от нее! Что, не видишь? Это робот!
2: Робот?
0: Робот! Есть еще вопросы?
2: Не поняла. Она что... Не настоящая?
0: Да, русского языка ты не понимаешь. А зачем ты сюда шарики с водой притащила, интересно?
2: Какие шарики?
0: Ну, шарики, вон те, которые ты за спиной прячешь. Ну-ка, дай-ка покажи.
2: Ага, эти шарики.
0: Да дай сюда.
2: Это как раз для моего научного эксперимента.
0: Понятно. Ой, посмотри, никто там внизу не идет.
1: Движущихся объектов на тротуаре не обнаружено.
0: Тогда шагай вперед.
1: Слушаюсь, мой
0: Стой!
1: Друг. Отменить команду.
0: Нет, да!
1: Игнорировать запрос об отмене.
0: Да, нет, не прыгай!
1: Команды прыгать не было. Была команда сделать шаг вперед.
2: Тогда не делай шаг вперед!
0: Встань! Иди по своим делам, а не мешай!
2: Что тут происходит в конце концов?
0: Есть свое дело, говорю. Давай, делай шаг вперед, быстро!
1: Слушаюсь, мой друг.
0: Стой!
1: Отменить команду.
0: Послушай, ты, может, хватит?
2: Да как у тебя только рука поднимается? Она же совсем как настоящая.
0: А зачем она мне? Эксперимент все равно не удался. Игнорировать запрос об отмене. Вперед!
2: Нет!
1: Отменить команду.
2: Ну, прошу тебя, не заставляй ее прыгать. Перепрограммируй. Ну, пусть она, скажем, ну посуду хоть моет.
0: Робот для работы по дому у меня уже есть.
2: Есть уже?
0: Понимаешь.
2: А ее ты для какой цели сконструировала?
0: Хорошо. Я скажу тебе. Но сначала ты скажешь, зачем ты принесла сюда эти шарики с водой?
2: Я... Это...
0: Ну?
2: Только не смейся.
0: Не буду.
2: Нет, я не могу сказать.
0: Игнорировать запрос об отмене.
1: Слушай,
2: нет, не прыгай.
1: Отменить команду.
2: Хорошо, я скажу.
0: Рожай.
2: В общем, мой парень бросил меня. Он сейчас должен выйти из подъезда с своей новой подружкой. Моей соседкой, кстати.
0: Понятно. И ты решила им душек такой устроить, да?
2: Ну, что-то типа того.
0: Ой, ну и глупышка же ты.
2: Кто бы говорил, такого робота хочешь испортить?
0: Тебе на что, нравится, что ли? Да забирай на здоровье.
2: Правда, можно взять?
0: Конечно.
2: Здорово, спасибо, уйди, моя
0: хорошенькая. Тебе спасибо. Все, чао.
3: Устала я сегодня.
2: А, постой!
3: Ну чего еще?
2: Ну, а как ей управлять?
3: Сенсор реагирует на голос, понимает 8 языков. Не переживай, проблем не будет.
2: Проблем не будет? Не поняла. Она что, к тому же еще и в исправности?
3: С электроникой все в порядке.
2: Тогда ты зачем хотела от нее избавиться?
0: Я хотела иметь подругу. Но, как оказалось... Роботы не способны быть друзьями.
1: Скорость ветра увеличивается. Если в течение 35 секунд команда не будет подтверждена, вероятность того, что ветер отнесет меня на проезжую часть, достигнет предельно допустимого уровня.
0: Отойди от края. На сегодня прыжки отменяются.
1: Слушаюсь, мой друг.
2: Какая она милая, такая послушная, преданная такая. Ума не приложу, почему она не может быть хорошим другом?
0: Ошибаешься, девочка. Такое понятие, как преданность, немыслимо вне выбора. Ну а выбор, как сама понимаешь, может сделать только тот, у кого он есть. Вот как дружок твой бывший.
2: Ага, клялся мне в любви до гроба. А потом просто взял, да и выбрал себе другую. Кстати, благодаря тебе я их проворонила.
0: Ну уж прости.
2: Да ладно, глупая идея все равно была. Ну а все-таки, чем плохо иметь друга, который не способен тебя предать?
0: Смотри, Наташа. Как тебе моя прическа?
1: Ты выглядишь бесподобно, мой друг.
0: Наташ, а как тебе мой новый сарафанчик?
1: Ты выглядишь бесподобно, мой друг.
0: Наташ, а как тебе...
2: Погоди, я, кажется, начинаю понимать.
0: Наконец-то. Умница. Так вот, очень быстро. Мне все это изрядно поднадоело.
2: Слушай, а нельзя ее как-нибудь так запрограммировать, чтобы она сама принимала решение?
0: Да можно. Только не мне это под силу.
2: Что?
0: Чего слышала?
2: Ты хочешь сказать, что кому-то это удалось?
0: А ты думала?
2: Кому-то удалось создать роботов со способностью самим принимать решения?
0: Да. И несмотря на то, что им были предоставлены идеальные условия, Они не захотели быть верными своему создателю.
2: О, слушай, интересно, как никогда об этом не слышала. А где это произошло?
0: Здесь.
2: Где здесь?
0: На планете Земля.
2: На планете Земля.
0: Ну ладно, пойду я. Голова раскалывается.
3: Пока.
2: Ага. Наташа, пойдем со мной.
1: Слушаюсь, мой друг.
2: А как тебе моя прическа, Наташа?
1: Ты выглядишь бесподобно, мой друг.
4: Yeah. Oh, yeah.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: часть книги Евангелия от Матфея.
1: Потом приходят к нему ученики Иоанна и говорят: «Почему мы, фарисеи, часто постимся, а твои ученики не постятся?» Иисус им ответил: «Разве могут печалиться гости на свадьбе, пока с ними жених? Но наступят дни, когда отнимут у них жениха, тогда и будут поститься. Никто не ставит заплаты из новой ткани на старую одежду, иначе потянет на себя заплата старую ткань, и дыра станет еще больше. И никто не наливает молодое вино в старые мехи, иначе прорвутся мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино наливают в новые мехи, тогда и вино, и мехи будут в целости».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Вернер Гейзенберг, немецкий физик-теоретик и один из создателей квантовой механики, получил Нобелевскую премию по физике в 1932 году за создание квантовой механики. Высказал гипотезу, согласно которой атомные ядра должны состоять из протонов и нейтронов, удерживаемых силами ядерного обменного взаимодействия. Он писал: «Первый глоток из сосуда естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда нас ожидает Бог».
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Вот моя заповедь вам. Любите друг друга так, как я вас полюбил. Нет любви выше той, когда жизнь отдают за друзей. Если исполните то, что я вам заповедал, вы мне друзья. Слугами больше я вас не зову, слуга ведь не знает, чем занят его господин. Вас же назвал я друзьями, потому что поведал вам все, что узнал от отца.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Любите ли вы слышать ответ «нет»? Мне вот он совершенно не нравится. Но знаете, можно от всего сердца поблагодарить тех, кто говорит нам «нет». Ведь именно из-за них мы научились сами делать многие вещи. Так что не вешайте нос. «Нет» — это тоже ответ. Вы на свободном радио.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Семен Людвигович Франк, русский философ. Человеку не избежать труда и тревоги духовной борьбы, потому что в этом и состоит достоинство и богоподобие человеческого существа.
2: Утренний движ на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Правосудием царь укрепляет страну, а жадный до взяток ее разоряет.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Он знает нас по именам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 и 28 стихи. У одной пожилой женщины в маленькой французской деревушке было большое стадо овец. Каждый вечер, когда они возвращались домой, она садилась на стульчик в середине стада и по очереди подзывала их, чтобы подоить. Каждой из них она дала имя. Услышав его, овца подходила и вставала перед хозяйкой. Зная о своенравности этих животных, можно было только удивляться. Эта действительно имевшая место история заставила меня задуматься о словах Иисуса, процитированных ранее. «Каждую из овец Господь знает по имени». Это относится к любому, кто принял его в свое сердце как своего Спасителя. Для него мы не безымянны. Он любит нас и отдал свою жизнь за каждого из нас. Он знает нас по именам. Воскреснув, он встретился с Марией Магдалиной, которая обнаружила гробницу пустой и искала тело своего Господа. Она приняла его за садовника. Он же произнес одно слово — «Мария». И тогда она узнала его. Он дал ей чудное поручение — «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему».

0: Привет, друзья! Это Катя. Я здесь, чтобы напомнить вам одну простую вещь. Лично вас, да, вас, любит Бог. Великий, всемогущий и при этом такой близкий и любящий. Это правда, это истина. Пусть эта истина делает вас свободными. Вы на свободном радио. Говорим о главном.
1: Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Евангелие от Марка.
1: «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
2: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
1: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
3: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
1: Они принесли. Тогда говорит им:
3: «Чье это изображение и надпись?»
1: Они сказали ему:
2: «Кесаревы».
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
1: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
4: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою».
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Этим ли приводите свой в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь.

0: Первый глоток из сосуда естественных наук делает нас атеистами. Но на дне сосуда нас ожидает Бог. Немецкий физик, один из создателей основ квантовой физики, лауреат Нобелевской премии Карл Вернер Гейзенберг.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке –

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

«Идите к младенцу, верные с весельем». Это рождественский гимн, созданный изначально на латыни под именем «Adeste Fidelis». Известен он со второй половины XVIII века. Его старейшая рукопись датирована 1743 годом. Она была обнаружена во Франции в бумагах английского католика в изгнании Джона Фрэнсиса Уэйда. Раньше историки считали, что Уэйд, который работал писцом, скопировал в свою рукопись некий старый гимн неизвестного автора, возможно, самого святого Бонавентуры. Однако дальнейшие исследования привели к выводу, что Уэйд сам написал и слова, и музыку. Джон Фрэнсис Уэйд был англичанином, но жил во Франции, где была большая колония английских католиков. Когда изгнанные католики возвращались в Англию, они везли с собой гимн Уэйда. Гимн часто использовался во время богослужений в португальской часовне в Лондоне. Там его в 1786 году услышал герцог Лидский. Назвав эту мелодию португальским гимном, он разучил его с группой певцов, а затем под этим названием представил на концерте древней музыки. До сих пор это название сохраняется в некоторых сборниках. Перевод на английский сделал гимн популярным среди англикан. Этот гимн прочно вошел и в протестантское богослужение и переведен на все современные европейские языки.

0: История христианских гимнов.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.
1: Привет, это Александр Паклис, и это «Свободное радио».

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Стефан Волков?
1: 1 Коринфянам 15 глава 33 стих пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Нам сегодня нужно посмотреть на тех людей, которые окружают нас, тех людей, с кем мы общаемся, с кем мы дружим. Созидают ли они сегодня нашу жизнь? Развращают ли они сегодня наши добрые нравы? В Библии описывается одна история, когда народ израильский, он вышел из Египта, и он стоял на границе землей обетованной. У них стоял выбор, идти дальше или остаться. Они выбрали 12 соглядатаев, и они отправили их, чтобы они посмотрели, что там в этой земле. И когда они пришли туда, они увидели высоких воинов, они увидели высокие города, и они испугались. И тем самым они испугали своих братьев, сестер. Давайте прочитаем во Второзаконии, в первой главе, с 27 стиха написано: «И роптали в шатрах ваших и говорили: Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря: народ тот более и выше нас. Города там большие и с укреплениями до небес, и сынов инаковых видели мы там». Братья соглядатые, они вернулись, и они своими словами расслабили сердце народа израильского. И тем самым они испугались, и не вошли в землю обетованную. Бог сегодня вложил в наше сердце мечты. Бог вложил сегодня в наше сердце обетование, призвание. И порой некоторые люди, они ослабляют наше сердце. Тем самым мы не имеем возможности войти в то обетованное, что Бог дал нам. Давайте сегодня посмотрим на свое окружение. Худые сообщества, они развращают добрые нравы. И давайте мы сегодня будем находиться в добром сообществе, чтобы оно созидало наши добрые нравы. Будем вместе с церковью, будем находиться в обществе, будем подключаться к эфирам и будем подключаться к молитвам, чтобы нам сегодня войти в то обетованное, что Бог дал.
2: Это «Свободное радио».

0: стих дня.
1: Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Послание Римлянам, 12 глава, 15 стих.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем наш стих на сегодня из послания к Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Каждый из нас проходит разные времена и разные обстоятельства в своей жизни с Богом. Словами царя Соломона, есть время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать. Это Экклезиаст 3:4. Бывает пустое веселье, как треск хвороста, но радость в Господе – сила наша. Унылый дух сушит кости, но порой смех должен обратиться в плач, а радость – в печаль. И если мы не всегда знаем, полезны ли нам самим наши переживания, то тем более не можем судить о других людях. Хочется их исправить, вразумить, успокоить или, наоборот, призвать к большей серьезности, но чаще всего пользы от этого мало. Однако Библия не призывает нас просто оставить других людей в покое, сосредоточившись на собственных проблемах. Мы одна семья во Христе и должны сопереживать друг другу. В теле Христовом нет чужой боли. В первом послании Коринфянам 12:26 написано: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Нам часто не хочется плакать с плачущими. Проще отгородиться от них стеной равнодушия и эгоизма. И даже выдать страдальцу порцию практических советов или набор универсальных цитат из Библии бывает проще, чем выслушать чужую боль с молитвой и без осуждения. Помните друзей Иова? Не они, не сам этот ветхозаветный герой не знали, из-за чего на Иова обрушились такие тяжкие испытания. Они-то книгу не читали. И поначалу друзья сидели с больным и обнищавшим Иовом молча, в слезах. И это было самое лучшее, что они могли сделать для своего друга. Но постепенно, слушая его вопли и жалобы, они решили, что должны заступиться за Бога и доказать Иову, что он сам во всем виноват. В какой-то момент, не выдержав их нападок, Иов заявил: «Я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы – сплетчики лжи, все вы – бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Когда Бог заговорил с Иовом, он нашел нужные слова, чтобы тот покаялся и приблизился к Господу. Но друзьям Творец сказал: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Думаю, в этот момент и эти трое жалели, что не сидели со своим другом молча, просто помогая ему перенести испытания. Нередко еще труднее радоваться с радующимся из-за зависти. Но чужой успех и благословение не должны быть поводом для огорчения. Скорее, это возможность увидеть плод наших молитв, порадоваться Божьей благодати и укрепиться в доверии такому Господу, который ведь и в нашей жизни действует с той же добротой. Дети Божьи, пока еще есть время, будем делать добро всем, особенно своим по вере. И это добро нередко заключается в простом внимании и сопереживании, которые помогают нашим братьям и сестрам двигаться верным курсом Господу. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
2: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
1: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
3: «Хочу, очистись».
1: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
3: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если вдруг кто-то спросит тебя о твоих взглядах на свободную любовь или популяризацию наркомании, ни в коем случае не начинай осуждать. И не важно, что на самом деле в глубине души ты считаешь их порочными. Помни, что у нас свободное общество со свободными взглядами. А значит, ты обязан поддерживать любые точки зрения.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Бытовой национализм живет в каждом. Другие, не такие, как мы, по внешности, взглядам или культуре, всегда будут недостаточно хороши для нас. Но это в базовой версии. А человек – существо, которое может прокачивать свои навыки. И навык любви к ближнему, даже не такому, как ты, не исключение. В Библии сказано, что Бог возлюбил весь мир, чтобы через жертву Христову пригласить всех к искуплению, прощению и общению. И если весь мир во всем его многообразии возлюбил Бог, то явно нужно постараться и нам.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

Освальд Чемберс. Вот мы восходим в Иерусалим. Луки 18:31. Иерусалим в жизни нашего Господа предстает тем местом, где Он достиг высшей точки покорности воли Отца Своего. «Не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца» – Иоанна 5:30. Всю свою жизнь наш Господь подчинил только этому, и ничто, с чем Он встречался на своем пути, радость или горе, успех или неудача, не могло отклонить Христа от Его цели. Он восхотел идти в Иерусалим. Луки 9:51. Очень важно помнить, что мы идем в Иерусалим для того, чтобы исполнить Божью, а не свою цель. Мы привыкли сами себе ставить цели, а в христианской жизни своих целей быть не может. Сегодня так много говорится о том, что нужно посвятить свою жизнь Христу, решить жить по-христиански, решить то, решить все. Но в Новом Завете говорится о том, чего требует Бог, а не о том, что хорошего решает сделать человек. «Не вы меня избрали, а я вас избрал» – Иоанна 15:16. Дело обстоит не так, что мы сознательно, все обдумав, соглашаемся с целями Божьими. Мы вообще не знаем, в какой момент начинаем участвовать в достижении Его целей. Мы вообще понятия не имеем, что задумал Бог, и чем дальше, тем туманнее для нас становится будущее. Когда Бог попадает в цель, нам кажется, что Он промахнулся, потому что мы слишком близоруки, чтобы увидеть, куда Он целится. В начале христианской жизни у нас свои представления о том, в чем заключается цель Божья. «Мне нужно пойти туда-то и сделать то-то». Бог призвал меня исполнить это конкретное дело. И мы идем и делаем конкретное дело, а Бог все равно чего-то неумолимо требует. Отозвав же 12 учеников своих, Луки 18:31, Он нас постоянно отзывает к себе. Ему еще очень многое нужно нам сказать.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
2: «Это призрак!»
1: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
3: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!»
1: Петр сказал ему в ответ:
4: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!»
1: Он же сказал:
3: «Иди!»
1: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
4: «Господи, спаси меня!»
1: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
5: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
1: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
6: «Истинно, ты Сын Божий!»

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Когда сталкиваешься с какой-то большой проблемой, которая никак не желает решаться, легко пасть духом. Кажется, что Бог просто хранит молчание и никак не помогает выйти из создавшегося трудного положения. Бывает, что очень нужно получить ответ от Бога, а ответа все нет и нет. И тогда появляется искушение перестать следовать обычной духовной практике. Хочется перестать ходить в церковь, читать Библию, молиться. Но ведь все это лишь ухудшит ситуацию. В книге Иеремии Бог говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Всем сердцем значит полностью, даже той ее частью, которая в данный момент страдает и совсем не хочет искать Бога. Он ждет нашей искренности, всего нашего сердца, и тогда Он обязательно ответит. Но нам нужно быть там, где пребывает Божья истина.

0: Так, спокойно, не паниковать, что тут у нас?
1: Похоже, Дельта-4, капитан.
0: Людей эвакуировали?
1: В радиусе 400 метров никого, капитан.
0: Так, сколько у нас времени, чтобы обезвредить устройство?
1: Неизвестно, капитан, таймер без дисплея.
0: Зараза, вы уверены?
1: Так точно, может рвануть в любую секунду.
0: Верно, может рвануть. Но с другой стороны, может лежать здесь еще ой-ой-ой.
1: Тоже верно.
0: Почему вы не сообщили мне об этом по телефону? Я бы хоть успел выспаться.
1: Виноват.
0: Расходимся по домам. Выспимся. Завтра разберемся.
1: Капитан, мы не знаем.
0: Я же сказал, завтра разберемся.
2: Возможно, вы слышали о спасении, но решили, что пока это не для вас. Что впереди еще так много времени. Помните, что сотни людей каждый день уходят из жизни внезапно. Готовы ли вы встретить вечность?
3: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Глупец дает гневу свободный выход, а мудрый владеет собой.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Все народы прославят Господа.
3: Всем привет! С вами Андрей Мухин. В Африке есть три государства, где правят короли. Об одном из них пойдет речь в нашей программе. Мы отправляемся в королевство Эсватини. Эсватини – страна в южной части Африки. С местного наречия переводится как «страна Свати». А Свати – название народа, чьи предки пришли на эти земли в средние века из центральной части континента. Им пришлось бороться за территорию с потомками голландцев бурами, африканским племенем Зулу и англичанами. В итоге королевство попало под контроль бурской колонии Трансвааль. А после того, как Британия победила в англо-бурской войне в начале 20 века, стала подчиняться английской короне и получила название «Свазиленд». В 1968 году страна обрела независимость, а в 2018 король Свати III официально переименовал английское название «Свазиленд» в «Эсватини». Во-первых, так он поставил точку в колониальном прошлом. Во-вторых, чтобы никто не путал Свазиленд с названием Швейцарии, который на английском языке звучит как Switzerland. Более 80% жителей – христиане. Многие из них – протестанты, католики, пятидесятники, уэслианцы, если так можно назвать членов Уэслианской церкви, что ближе к методистам. Но, к сожалению, больше всего в стране африканских сионистов. Они сочетают христианство с традиционными культами, например, общение с духами предков. Я лично знаком с такими людьми, потому что моя жена из Южной Африки, по национальности Зулу. Ее родительский дом находится близко к границе с Эсватини. В той местности есть такие же афрохристианские церкви со своей униформой и отличительными знаками. И да, они верят в Бога, но также общаются с духами предков, что, как нам известно из Священного Писания, мерзость пред Господом. Христианство в Эсватини пришло во времена капской колонии, основанной бурами, а потом английской. Сначала это были протестантские миссии в начале 19 века, а в 20-м – католические, англиканские и пятидесятнические. Миссии открывали первые школы, где обучали и готовили пасторов, медработников, учителей, административных служащих, строили клиники и больницы, помогали сиротам и бедным семьям. Поэтому и неудивительно, что верующих в Иисуса там так много. Сам король Мсвати III – христианин. Но главное во всей этой истории то, что миссионеры помогли перенести язык свати на бумагу. За эталон приняли латиницу, и получилась своего рода запись слов латинскими буквами, то есть транскрипция. Отсюда началась история перевода Библии на этот язык. Перевод Библии на сицвати очень молодой. Первая книга была переведена в 1974 году Библейским обществом в Южной Африке. А почему в Южной Африке? Тут хочется снова немного остановиться и пояснить, что африканские народы могут находиться по разные стороны официальных границ, потому что колонии делили Африку по широтам и меридианам, и никто не учитывал племена, живущие на территориях. Так и получилось, что племя Свати живет в Эсватине и в провинции Мпумаланга, соседней ЮАР, где язык сицвати – один из официальных языков страны. Но еще дополню, что сицвати близок к языку зулу. Да не просто близок, это два родственных языка, похожих как братья, но говорящие немного по-разному. Главная разница в произношении – там, где свати четко выговаривают «т», зулу скажет «з», например, «свази» вместо «свати». Итак, первой книгой на языке сицвати было Евангелие от Марка. А ровно через 20 лет, в 1996 году, в свет вышла первая полная Библия. Над переводом трудилась небольшая команда, в которой были мисс Эшен, миссис Звани и мистер Семелани. Этот перевод читают в Эсватине и ЮАР, и сегодня вы услышите, как звучит Евангелие от Иоанна 3:16 на языке сицвати. Его для нас прочитает брат Сиба.
4: Здравствуйте, свободное радио. Меня зовут Сибонка Мабуза. Я из Южной Африки, провинция Мпумаланга. Я про национальности Свази и я говорю на язык сисвати. Сегодня я прочитаю Иоанна 3:16 на язык сисвати. Ngobe uNkulunkulu walithanda kakhulu live, waze wanikela ngemvotsana yakhe letelwe Yehova. Kuze kuthi wonke lokholwa ngiyo angabhubhi, kova abe nokuphila lokuphakathi. Аминь.
3: Спасибо, брат Сиба. В книге Иеремии, 1 глава, 12 стих, написано, что Господь бодрствует над Своим Словом, чтобы оно скоро исполнилось. И еще в Евангелии от Луки, 1 глава, 37 стих, написано, что у Бога не останется бессильным никакого слова. Это я к тому, что центральный стих моей рубрики – это послание филиппийцам, 2 глава, с 10 по 11 стихи, где написано, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус – в славу Бога Отца. Это слово обязательно исполнится. В мире чуть больше 7000 языков, а Библия уже переведена на 4007 языков, и это не предел. Ничто не может отменить пророчество, ровно как никто не может отменить рост семени, попавшего в землю. Задумайтесь над этим. А я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами был Андрей Мухин. Всем пока.

0: Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, говорит нам Священное Писание. А вот с этим бывают проблемы, да? Это Катя, и вы на Свободном радио. Мне кажется, одна из главных проблем человека – недовольство. Потому что от него совсем недалеко до зависти, а там не за горами и ненависть. А потому хочется напомнить – люби жизнь, которой ты живешь. Живи жизнью, которую любишь.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Консультация у эксперта по семейным отношениям до вступления в брак нежно способствует прочности вашего союза. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мой друг, доктор Арчибальд Нарт, абсолютно убежден в том, что 6-8 подобных консультаций могут оказать неоценимую услугу молодым людям, вступающим в брак. И причиной тому является тот факт, что молодожены до того, как их судьбы будут соединены навек, как правило, тщательно обходят молчание один очень важный вопрос – чего каждый из них ждет от будущего брака? И когда сталкиваются прямо противоположные ожидания, вспыхивает ссора. Поэтому очень важно заранее обговорить многие из своих устремлений и чаяний в более спокойной атмосфере, характерной для периода ухаживания. Вот почему доктор Нарт нередко задает молодым влюбленным, обращающимся к нему за консультацией, следующие вопросы. «Если бы я был совершенно незнаком с вашим возлюбленным и попросил бы вас дать его короткую характеристику, как бы вы описали его? Назовите мне одно качество, которое отсутствует у вашего супруга, обретение которого сделает его еще более желанным для вас, еще более достойным восхищения. Какие задачи вы ставите перед собой? Перечислите 5 или 6 основных целей, которые вы хотели бы достичь в первые годы совместной жизни. Из чего будет складываться ваш будущий семейный бюджет? Где вы будете брать деньги на покупку самого необходимого, когда закончится медовый месяц? Нелегкие вопросы. Непростые ситуации, разрешив которые еще до вступления в брак, вы заложите прочный фундамент будущего семейного счастья. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И я расскажу вам о том, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, британский фильм 1987 года «Отходная молитва». Режиссер Майк Ходжес. В главной роли Микки Рурк. Мощная драма о раскаявшемся террористе. Один из лучших фильмов на тему покаяния. Боевик Ирландской республиканской армии решает порвать с прошлым и в конце своей жизни принимает Христа. У Бога всегда есть прощение для кающегося грешника. Режиссер подчеркнул это символической сценой, в которой главный герой, сорвавшись в полете, в попытке спастись, повисает на распятии Христа. Фильм снят по одноименной книге Джека Хиггинса. Возрастная категория 18+. Фильм «Отходная молитва».
1: Свободное радио.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Очистив себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан нелицемерной любовью от чистого сердца всеми силами души. Ведь источник вашей новой жизни — не смертное семя, но бессмертное. Это живое и вечное Слово Бога. Потому что сказано: «Все люди, как трава, красота их, как цветок полевой. Трава высыхает и опадает цветок, а слово Господа остается навек». Это слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: стих дня.
1: Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Послание Римлянам, 12 глава, 15 стих.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем наш стих на сегодня из послания к Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Каждый из нас проходит разные времена и разные обстоятельства в своей жизни с Богом. Словами царя Соломона есть время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать. Это Экклезиаст 3:4. Бывает пустое веселье, как треск хвороста, но радость в Господе – сила наша. Унылый дух сушит кости, но порой смех должен обратиться в плач, а радость – в печаль. И если мы не всегда знаем, полезны ли нам самим наши переживания, то тем более не можем судить о других людях. Хочется их исправить, вразумить, успокоить или наоборот призвать к большей серьезности, но чаще всего пользы от этого мало. Однако Библия не призывает нас просто оставить других людей в покое, сосредоточившись на собственных проблемах. Мы одна семья во Христе и должны сопереживать друг другу. В теле Христовом нет чужой боли. В первом послании Коринфянам 12:26 написано: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Нам часто не хочется плакать с плачущими. Проще отгородиться от них стеной равнодушия и эгоизма и даже выдать страдальцу порцию практических советов или набор универсальных цитат из Библии, бывает проще, чем выслушать чужую боль с молитвой и без осуждения. Помните друзей Иова? Ни они, ни сам этот ветхозаветный герой не знали, из-за чего на Иова обрушились такие тяжкие испытания. Они-то книгу не читали. И поначалу друзья сидели с больным и обнищавшим Иовом молча, в слезах. И это было самое лучшее, что они могли сделать для своего друга. Но постепенно, слушая его вопли и жалобы, они решили, что должны заступиться за Бога и доказать Иову, что он сам во всем виноват. В какой-то момент, не выдержав их нападок, Иов заявил: «Я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы – сплетчики лжи, все вы – бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Когда Бог заговорил с Иовом, он нашел нужные слова, чтобы тот покаялся и приблизился к Господу. Но друзьям Творец сказал: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Думаю, в этот момент и эти трое жалели, что не сидели со своим другом молча, просто помогая ему перенести испытания. Нередко еще труднее радоваться с радующимся из-за зависти. Но чужой успех и благословение не должны быть поводом для огорчения. Скорее, это возможность увидеть плод наших молитв, порадоваться Божьей благодати и укрепиться в доверии такому Господу, который ведь и в нашей жизни действует с той же добротой. Дети Божьи, пока еще есть время, будем делать добро всем, особенно своим по вере. И это добро нередко заключается в простом внимании и сопереживании, которые помогают нашим братьям и сестрам двигаться верным курсом к Господу. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе, Санкт-Петербург, Борис Козырев.
0: Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного присутствия Иисуса. Его личность пульсирует в каждом слове. Один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
1: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
0: Обратившись к нему, Иисус сказал:
2: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
0: Он говорит:
1: «Скажи, учитель».
0: Иисус сказал:
2: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
0: Симон отвечал:
1: «Думаю, тот, которому более простил».
0: Он сказал ему:
2: «Правильно ты рассудил».
0: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
2: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
0: Ей же сказал:
2: «Прощаются тебе грехи».
0: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
3: «Кто это, что и грехи прощает?»
0: Он же сказал женщине:
2: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Бог создал человека, если знал, что многие согрешат и погибнут? Для прикола? Бог создал человека не как отстраненный наблюдатель или равнодушный художник. Человек для него не опытная модель, не материал для коротких испытаний, после которых его можно просто выбросить. Бог дает жизнь человеку как родитель, чтобы любить его. И как родитель он знает, что нам предстоит перенести болезни, страдания и смерть. Как родитель он переживает нашу боль ближе и сильнее, чем свою, и поддерживает нас во всех испытаниях. Но в отличие от наших земных родителей, он может предложить нам не только помощь, но и вечную жизнь. Ведь он создал нас не для смерти. И от нашего желания зависит, принимаем мы этот дар или выберем гибель.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: тебе.
1: Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. А какого цвета ваше сегодняшнее настроение? А если выбрать из трех, как у светофора? Красный, желтый, зеленый. К слову сказать, первый светофор в России был установлен в Ленинграде на пересечении Литейного и Невского проспектов. А в Москве первый светофор был установлен почти год спустя. Но важно не это. Пусть цвет вашего настроения будет нежным, заботливым, улыбчивым. Пусть он будет даже радостным. И пусть на вашей палитре будет разнообразие цвета.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Всегда будьте в полной готовности. Пусть одежды ваши будут подпоясаны и светильники зажжены. Будьте подобны тем, кто ждет возвращения своего хозяина со свадьбы, чтобы открыть ему, как только он вернется и постучит. Счастливы те слуги, которых хозяин, вернувшись, застанет неспящими. Верно вам говорю. Он сам подпояшется, усадит их за стол и будет им прислуживать. Счастливы они, если он застанет их неспящими, в какой бы час ни вернулся, в полночь или на рассвете.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Говорят, понедельник – день тяжелый. Но нет ничего плохого, когда усталость приходит от труда. Куда хуже, когда ты устал от безделья и бессмысленности. В первом случае достаточно хорошо покушать и как следует выспаться. А вот во втором восстановление может затянуться надолго. Если сегодня ты был кому-то полезен, это прекрасно. И это повод улыбнуться.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Время подумать.
1: Так как же нам отличить Божье «нет» от Божьего «подожди, еще не время»? Если честно, у меня нет универсального, четкого, внятного, конкретного ответа. Возможно, это всегда индивидуально. Возможно, отвечать на этот вопрос только вам и только в ваших взаимоотношениях с Богом. Я бывала в ситуациях жесткого самообмана, когда была уверена, что Бог требует от меня именно усилий, а на самом деле это просто была закрытая дверь. И мне казалось, что она вот-вот откроется, но нет, там были амбарные замки и сургутные печати. И да, это было больновато. Но я точно могу сказать, не кривя душой, что когда Бог говорит жесткое «нет», даже если сейчас очень больно, потом ты однозначно за это его поблагодаришь. Причем не с натянутой улыбкой, а от всего сердца. Ну а что касается Божьего «подожди, еще не время», наверное, ярчайшая иллюстрация – это Авраам, когда бездетному старику говорят, что потомков у него будет как звезд на небе. Согласитесь, та еще история. Бытие говорит вот как. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Ну а послание к римлянам добавляет. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «так многочисленно будет семя твое». Что такое вера и однокоренное доверие? Это когда ничего нельзя проверить, ничего нельзя потрогать. Вера – это когда, если идешь молиться о дожде, обязательно возьмешь с собой зонтик.
0: Вы подумали? А мы сказали –

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот горчичное зернышко. Человек его взял и посеял на поле. Оно меньше всех семян на земле, а потом, когда вырастет, станет больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут вить гнезда».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Ин, привет. У тебя не будет случайно картриджа для принтера?
1: Картриджа? Ты же только утром новый зарядила.
0: Да, но он уже пустой.
1: Ничего себе ты печатаешь. Ты что там, подпольную типографию открыла?
0: Ладно, проехали.
2: Если меня будут спрашивать, скажи, я на компьютерный рынок поехала.
1: А что ты там такое печатаешь все-таки, а?
2: Фотографии, если тебе так интересно.
1: Ух ты, фотографии? А что там за фотки? Покажи.
0: Ну смотри, если тебе так интересно. Вот.
1: Ух ты, ты что ли?
0: Ты что, не узнаешь, что ли?
1: Как классно, это ты?
0: Да.
1: О, и это тоже ты?
0: Ну да.
1: Слушай, это что, все фотки с тобой?
0: Ну конечно.
1: Ты... Какая-то разная на них.
0: Ну, немножко разная, потому что с фотошопом поработала. Вот здесь у меня, смотри, здесь скулы немножко сужены. Видишь, здесь вот ямочка на подбородке. А, ну, некоторым это нравится.
1: Ну, да.
0: А ты что скажешь, как мне лучше, а? Как думаешь, вот с ямочкой вот так вот, или без ямочки, или вот когда вот на щечке. А, ну, посмотри, вот это или вот это. Выбери, пожалуйста, какой-нибудь.
1: Погоди, погоди, что ты задумала?
0: Ну, смотри, и здесь вот переносится немножко сужено, смотри. Вот тут нос покороче, тут ноздри поменьше. А тут я немного на Майкла Джексона смахиваю, да, смотри?
1: Да прикольно, погоди, да? Ты что, решила пластическую операцию сделать?
0: Ну, решила, и что?
1: Зачем?
0: Зачем, зачем? Уродина, потому что я вот зачем.
1: Маринка, ты никакая ты не уродина, да что
0: уродина.
1: Ты несешь?
0: Сама знаю, что уродина.
1: Вот.
0: Чего это такое? Ты что, мне деньги достаешь?
1: Я тебе дам эти 10 тысяч рублей на операцию. Если вспомнишь хотя бы спиток имен победительниц конкурсов красоты.
0: Спиток? Ну, не помню. Дожди, сейчас так сразу. Ну, я не то чтобы хочу быть прям красавицей и победительницей красоты конкурса. Я просто...
1: Просто ты смотришь на себя неправильно.
0: Как это неправильно?
1: Не так, как твой создатель.
0: Мой создатель?
1: Ведь согласись. Господь мог создать тебя с другим носом, другим цветом глаз, другим подбородком или другими бровями, но он создал тебя почему-то именно с такой внешностью.
0: Ну почему? Почему же я тогда себе кажусь уродиной?
1: Потому что слишком много прислушиваешься к чужим субъективным мнениям. Вот люди, формирующие моду, они выдумывают искусственные критерии красоты. Но только пойми, у Бога-то эти критерии совершенно иные. И прежде всего они касаются красоты, которую нельзя увидеть обычным зрением. Для Господа твоя внутренняя красота – это художественный шедевр. Только боюсь, ты потеряла связь с художником.
0: Потеряла связь? А как восстановить связь с художником?
1: Пойдем.

Свобода человека в современном мире похожа на свободу человека, разгадывающего кроссворд. Теоретически он может вписать любое слово, но на самом деле он должен вписать только одно, чтобы кроссворд решился. Альберт Эйнштейн.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: 21 июля 1953 года социальный реформатор и епископ Методистской епископальной церкви Гарфилд Бромли Окснам предстал перед Комитетом Палаты представителей США по антиамериканской деятельности. Его обвинили в симпатиях к коммунистам и связям с ними. В то время обвинение в таких симпатиях могло грозить человеку тюремным заключением. Окснам с возмущением отверг все обвинения и представил контрдоказательства, оправдывавшие его перед судом. Гарфилд Бромли Окснам родился в Лос-Анджелесе в 1891 году и вырос в достаточно консервативной методистской семье. Однако в свои 20 с небольшим лет он стал тяготеть к движению так называемого «социального Евангелия» и вскоре стал инспектором-добровольцем жилищной комиссии Лос-Анджелеса, которая инспектировала беднейшие районы города. Подробно описав свои наблюдения, Окснам поклялся использовать силу церкви для искоренения трущоб в Лос-Анджелесе. В 1927 году Окснам стал профессором социальной этики в Бостонском университете, а год спустя – президентом университета ДePauw в Гринсколе, штат Индиана, где быстро стал популярен среди студентов. Может быть, еще и потому, что разрешил им танцы. После своего избрания епископом Методистской церкви США в 1936 году Окснам ушел с поста президента университета, но по-прежнему оставался видным общественным деятелем и выступал за христианское единство. Во времена Холодной войны Окснам выступал против обязательной воинской службы, а также использования атомной бомбы. В том числе из-за этих взглядов советник Конгресса США Дональд Джексон обвинил его в причастности к коммунистической деятельности, из-за чего 21 июля 1953 года епископ был вынужден оправдываться перед Комитетом Палаты представителей по антиамериканской деятельности. Епископ Окснам основал школу международного служения при Национальном методистском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы применять принципы свободы и поддерживать гражданскую, экономическую и религиозную свободу путем служения государству, обществу и церкви.

0: хотелось бы пожелать вам, чтобы хорошее настроение обосновалось в вашей душе навсегда и победило бы, наконец, все неприятности. Да только любая эмоция, любое переживание имеет свой срок годности. Будь то радость или печаль. Вы живой, а значит, все пройдет и неизбежно переменится. И иногда, когда особенно грустно, важно просто уметь ждать.
1: Свободная.

0: и со второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, именем Господа нашего Иисуса Христа мы требуем, чтобы вы держались подальше от всякого брата, который живет праздно и не следует завету, полученному от нас. Ведь вы сами знаете, как вы должны подражать нам. Потому что мы у вас не бездельничали, ни у кого куска хлеба даром не съели, день и ночь работали, не щадя сил, лишь бы никого из вас не обременить. И не потому, что у нас нет такого права, а потому что мы хотели, чтобы вы брали с нас пример. Ведь еще тогда, когда мы были у вас, мы вам вот что приказывали. Кто не хочет работать, тот пускай и не ест. А теперь мы слышим, что у вас есть люди, которые бездельничают, работать не работают, а лезут, куда не просят. Этим людям мы приказываем и призываем их именем Господа Иисуса Христа спокойно работать и есть свой собственный хлеб».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Прикасаясь к Иисусу. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Евангелие от Марка, 5 глава, 27 и 28 стихи. Эта женщина верила, что у Иисуса была сила. Она была убеждена, что если она дотронется даже до кромки Его одежды, то исцелится от своего заболевания. Однако на ее пути встали препятствия. Толпа теснила и толкала Иисуса. Но ее собственное отчаяние и решимость толкнули женщину через толпу, пока она не подошла достаточно близко. Она протянула руку и схватилась за то, до чего дотянулась, за кромку Его одежды. Внезапно Иисус остановился и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Многие в толпе касались Иисуса, но только одна смогла установить с Ним контакт. Может быть, вы часть толпы. Вы стремитесь к Иисусу, но не касаетесь Его на самом деле. Этого недостаточно. Когда Иисус прикасается к вам, Он приносит любовь, исцеление, освобождение, силу и жизнь. Он хочет дать вам все это. Он хочет дать вам то, в чем вы нуждаетесь и чего желаете. Он хочет исцелить ваши раны, наполнить вас своей любовью, освободить вас от сил тьмы, дать вам силу жить той жизнью, для которой вы были созданы. О, как мы нуждаемся в прикосновении Иисуса к нашим жизням! Я ободряю вас протолкнуться через толпу и прикоснуться к Иисусу сегодня. Сделайте шаг веры и прикоснитесь к Нему сейчас. Позвольте Ему прикоснуться к вам в ответ. В тот момент, когда вы установите с Ним контакт, вы найдете исцеление, освобождение и помощь, в которой вы нуждаетесь. Иисус, да протянем мы к Тебе руку сегодня и да будем освобождены от того, что беспокоит нас. Прикоснись к нам, Господь. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «И нашел я, что горче смерти женщина, которая сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я», — сказал экклезиаст, добавляя одну к одной, чтобы сделать такой вывод. 7:26-27. Синодальный перевод этих стихов звучит иначе. Здесь другой, альтернативной и допустимой грамматикой. В контексте размышления о моральном состоянии носителей и образа Божьего данная тема вполне уместна. Кому, как не Соломону, судить об этом? Надо оговориться, что он не делает общего вывода о женщинах, а говорит только о тех, кто ведет себя как сеть, чье сердце силки и руки оковы. Некоторые из них действительно в полной мере пользуются тем, что они женщины. Они понимают, что обладают властью очаровывать и злоупотребляют ей. Как следствие, уместно упомянуть о контроле, который они обретают над мужчинами. Насколько сильным может быть женский контроль и влияние? Напомню, «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, и развратили жены его сердце его». Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. 3 Царств 11:1-3:4. Если называть вещи своими именами, то это очередная форма зависимости. А зависимость – то же самое, что рабство. Смотрите на сравнение. Силки, сеть, оковы. Силки – это слово означает сеть для ловли птиц. Горче смерти такая женщина, сеть и оковы. Здесь образ запутавшегося и скованного мужчины. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. 7:26. Добрый пред Богом – это тот, кто хочет ему угождать. Вспомните Иосифа, сына Иакова. Он спасся от жены Потифара, потому что не представлял себе, как можно ослушаться Господа. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Бытие 39:9. Он был молодым мужчиной с естественными потребностями и желаниями, но смог сказать себе «нет». А Соломон не смог и набрал целый гарем. 7:27. Есть только одна причина во Вселенной, которая поможет отказать себе любимому – Бог, покоривший сердце.
1: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

0: Классики о вере.
1: Курт Ваннигут. Жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища. Но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески. И она превратилась в соляной столб. Такие дела.

0: Стих дня.
1: Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Послание Римлянам, 12 глава, 15 стих.
0: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. Давайте прочитаем наш стих на сегодня из послания к Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Каждый из нас проходит разные времена и разные обстоятельства в своей жизни с Богом. Словами царя Соломона есть время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать. Это Экклезиаст 3:4. Бывает пустое веселье, как треск хвороста, но радость в Господе – сила наша. Унылый дух сушит кости, но порой смех должен обратиться в плач, а радость – в печаль. И если мы не всегда знаем, полезны ли нам самим наши переживания, то тем более не можем судить о других людях. Хочется их исправить, вразумить, успокоить или наоборот призвать к большей серьезности, но чаще всего пользы от этого мало. Однако Библия не призывает нас просто оставить других людей в покое, сосредоточившись на собственных проблемах. Мы одна семья во Христе и должны сопереживать друг другу. В теле Христовом нет чужой боли. В первом послании Коринфянам 12:26 написано: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Нам часто не хочется плакать с плачущими. Проще отгородиться от них стеной равнодушия и эгоизма и даже выдать страдальцу порцию практических советов или набор универсальных цитат из Библии, бывает проще, чем выслушать чужую боль с молитвой и без осуждения. Помните друзей Иова? Ни они, ни сам этот ветхозаветный герой не знали, из-за чего на Иова обрушились такие тяжкие испытания. Они-то книгу не читали. И поначалу друзья сидели с больным и обнищавшим Иовом молча, в слезах. И это было самое лучшее, что они могли сделать для своего друга. Но постепенно, слушая его вопли и жалобы, они решили, что должны заступиться за Бога и доказать Иову, что он сам во всем виноват. В какой-то момент, не выдержав их нападок, Иов заявил: «Я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы – сплетчики лжи, все вы – бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость». Когда Бог заговорил с Иовом, он нашел нужные слова, чтобы тот покаялся и приблизился к Господу. Но друзьям Творец сказал: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Думаю, в этот момент и эти трое жалели, что не сидели со своим другом молча, просто помогая ему перенести испытания. Нередко еще труднее радоваться с радующимся из-за зависти. Но чужой успех и благословение не должны быть поводом для огорчения. Скорее, это возможность увидеть плод наших молитв, порадоваться Божьей благодати и укрепиться в доверии такому Господу, который ведь и в нашей жизни действует с той же добротой. Дети Божьи, пока еще есть время, будем делать добро всем, особенно своим по вере. И это добро нередко заключается в простом внимании и сопереживании, которые помогают нашим братьям и сестрам двигаться верным курсом к Господу. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
2: В любых обстоятельствах слушай Свободное радио.

Должны ли христиане заниматься физическими упражнениями? Вы удивитесь, но таким вопросом на полном серьезе задаются некоторые. Тем более, что в Библии мы читаем, что телесное упражнение мало полезно, а благочестие полезно на все. Благочестие, конечно, хорошо, но для физической жизни тела сбалансированная нагрузка просто необходима. Так что читаем Писание и рассуждаем. Это «Свободное радио», друзья. Будьте здоровы!

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: загадкой.
1: Голубь упоминается в Библии чаще других птиц и имеет особое значение. Некоторые виды голубей живут в Палестине постоянно, другие прилетают сюда на зиму. Голубей разводили как домашнюю птицу и употребляли в пищу. Например, в знаменитой крепости Масада, где осажденные провели почти 3 года, главной пищей были именно голуби. Для жертвоприношений в храме бедняки, не имевшие возможности принести в жертву овцу или козу, жертвовали голубей, которых можно было купить прямо во дворе храма. Принесение голубей называлось жертвоприношением бедных. Именно такое жертвоприношение принесли Мария и Иосиф после рождения Иисуса.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша Кутепов, пастор церкви Часовина Голгофы Тверь.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я верю в Христа,

0: во-первых, потому что люблю его. Это как моя ответная любовь, как благодарность ему.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
0: Во всем, то есть начиная в каких-то бытовых вещах и более таких глобальных, и в семье, и в бейсбольном служении, и в церкви. То есть я не могу представить такого, что что-то я делаю без Бога. Если что-то делаю без Бога, то Господь мне бьет в колокол.
1: Твой любимый библейский стих.
0: Любимый отрывок – это «Я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, лишь бы совершить свое поприще».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Полная свобода. И когда приходится говорить в церкви об ограничениях, они есть ограничения, как родители делают ограничения своим детям, то я представляю это ограничение как перила, которое просто помогает мне по лестнице идти вперед, вверх.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Когда Иисус был в Вифании, в доме прокаженного Симона, к нему во время обеда подошла женщина с алебастровым сосудом, полным драгоценного благовонного масла, и возлила благовоние ему на голову. Ученики, увидев это, стали возмущаться. «К чему такая трата благовоний?» — говорили они. «Ведь это масло можно было продать за большие деньги и раздать бедным». Иисус, заметив их недовольство, сказал: «Что вы ее обижаете? Эта женщина сделала для меня доброе дело. Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами. Она, вылив на мое тело благовоние, этим приготовила его к погребению. Верно вам говорю, во всем мире, всюду, где возвестят эту радостную весть, вспомнят о ней и расскажут о том, что она сделала».

0: Привет, Гарик.
1: Гришка, как дела? Привет.
0: Нормально. А ты как?
1: Да, ну работаем потихоньку. Ты-то не уволился?
0: Да что ты, куда там?
1: Да, без работы-то плохо.
0: Да, а кому ты нужен?
1: Да.
0: Да. Ну как там наш сыграет-то вчера?
1: О, это было что?
0: Да не говори. Вот далее. Да. Ну, мне надо идти.
1: Ну, давай, я тоже побежал. Кручусь, как белка.
0: Да, уже поздно.
1: Ну, давай, увидимся.
0: Давай, привет жене.
1: Приятно было тебя встретить.
0: Давай, до скорого.
2: Приветствия необходимы, но они могут отделять нас друг от друга. Уделите человеку внимание и время, и узнайте его получше.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Антуан Анри Беккерель, французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике и один из первооткрывателей радиоактивности. В 1896 году Беккерель случайно открыл радиоактивность во время работ по исследованию фосфоресценции в солях урана. В 1903 году он получил совместно с Пьером и Марией Кюри Нобелевскую премию по физике в знак признания его выдающихся заслуг, выразившихся в открытии самопроизвольной радиоактивности. Также Беккерель открыл альфа, бета и гамма частицы. Его имя внесено в список величайших ученых Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни. О своих взглядах на веру он свидетельствовал следующее. «Именно мои работы привели меня к Богу и к вере».
2: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Лучший дар. Однажды Господь призвал к себе 100 ангелов и повелел им принести с земли самое лучшее и прекрасное, что только они смогут там отыскать. По лучам божественного света ангелы спустились с небес и разошлись по всем уголкам земли, чтобы исполнить наказ. В назначенный срок каждый из них вернулся с прекраснейшими дарами земли. Только один из 100 почему-то запаздывал. Но вот явился и он, что-то бережно держа в ладони. Представ пред Господом, он произнес: «Долго ходил я по земле, время уже поджимало, а я все не мог найти ничего ценного. И вот вижу кающегося грешника. Человек этот горько стенал и молил о прощении. Он истово молился и рыдал, искренне раскаиваясь в своих прегрешениях. Вот, Господи, вот его слезинка в моей ладони. Я принес ее тебе, Боже». И возрадовался Господь и сказал: «Из всех даров этот самый лучший. Нет ничего драгоценней для меня, чем слеза кающегося грешника». Эта притча выдумка, конечно же. Однако из Библии мы знаем, что Бог действительно бесконечно любит всех людей. Любит и ждет взаимности. Я бы даже сказал, жаждет этой взаимности. И вот точно так же, как земные родители, отцы, матери радуются возвращению блудных детей, так и для Бога наше покаяние – это самое желанное, долгожданное событие, самый великий праздник. Но кто-то, быть может, скажет: а почему Бог так этого сильно ждет? Что ему удовольствие доставляет смотреть, как мы плачем, наши муки совести? Нет, конечно же. Но он радуется за нас, потому что он знает, что мы не будем счастливы, пока в покаяние не обратимся к нему всем сердцем. В жизни каждого человека должен наступить такой момент, когда он поймет, что жил без Бога. Хотя, возможно, и не отрицал его существование, не был атеистом, но он не любил Бога, не интересовался им, несмотря на то, что именно Бог вообще дал ему и жизни, и все, что он имеет. И вот если человек это осознает, что жил без Бога, и если по-настоящему обратиться к Богу, Бог, конечно же, его простит и примет его как сына с великой радостью, с неземною любовью.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке –

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Наталья Мелешко. Вот только б в христианство не играться, а искренне тебя, Христос, любить и всей душой делами доверяться, лукавство пред тобой не утаить. Вот только б не погрязнуть в ритуалах, в традициях, во мнениях чужих, живую веру бы иметь хоть в малом, общение с Богом у высот иных. Вот только бы не понарошку верить, не в

0: внешне Господу служить и петь, и неземною славой жизнь лишь мерить, и равнодушно грех в себе терпеть. О, только б в христианство не играться, но сердцем всем Тебя, Господь, искать, Твоею жизнью, духом исполняться, Тебя светить в душе и прославлять. Вот только бы Твою исполнить волю, свое предназначение понять и в мире быть Твоею горстью соли и светом, Господи, Твоим сиять. Вот только бы полностью Тебе отдаться, себя отвергнув за Тобой пойти, не лицемерить бы, не притворяться, но жизнь свою в Тебе лишь обрести.
1: Свободное радио.

ночь я к тебе взываю. День и ночь я стремлюсь к тебе. Без тебя моя жизнь растает. Без тебя моей жизни нет. Я воззвал, и ты ответил.

0: Пшеничные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: На днях получил сообщение в зеленом мессенджере, а в нем два вопроса. Как твои дела? И еще один. Когда я был молодым, у меня были силы, в таких случаях я обычно начинал рассказывать о делах. Как вы поняли, рассказывать я люблю с подробностями и периодическими отвлечениями от главной линии сюжета. Кстати, сюжет – это совокупность действий и событий, в которых раскрывается основное содержание художественного произведения. Заскучали? Я и сам чуть-чуть вздремнул. Так вот, в какой-то момент я понял, что значит эти напряженные уголки губ, гипнотизирующий взгляд и сжимающиеся в кулаки руки. И перестал отвечать на вопрос «как дела», если его задали вместе с каким-нибудь другим. Рассудил я так. Если это действительно важно собеседнику, спросит еще раз. А если нет, то что его мучить-то? В конце концов, я живу в обществе вежливых людей и в самом занятом городе мира. Тут ведь все всегда спешат, даже когда некуда и незачем. Что уж, я и сам порой закатываю глаза, когда какой-нибудь тихоход замешкался с кошельком на кассе. В этот раз я тоже подробно ответил на второй вопрос. А про дела мой собеседник так и не переспросил.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

promise he made to our fathers. Of his mercy to Abraham.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира.
2: Он пришел в мир, пришел, наделенный мудростью и знанием Отца, одаренный всеми сокровищами его бездны, пришел как выражение невыразимого. Вначале он — слово. Отверзнув уста и начав говорить миру об Отце, он тем самым начал говорить и о себе самом, ибо он — живое слово, произносящее и произносимое одновременно. Он пришел в мир, чтобы открыть себя как откровение Отца. И поскольку в этом откровении было вложено все им с собою принесенное, весь смысл его существования, поскольку он не хотел быть ничем иным, как только лишь зеркалом Отца и окном в отчий мир, поскольку его воля, его сущность совпали с волей и сущностью Отца, и это единение было Духом Святым. Итак, триединым было свершенное, триединым был смысл откровения, и Троица приняла в себя сердцевину и сущность всякой истины, цель и источник всех вещей. Произнесенное Слово Божье было любовью, ибо любит тот, кто раскрывается, чтобы сообщить о себе, а Бог совершил это своим Словом. Само произнесение уже было Божьей любовью, а таким образом и произнесенное. Произнесение не могло быть ничем иным, как только лишь произнесенным, ибо Слово было у Бога, и Бог был Слово. Источник начал бить, и из струй его возник источник. В этом мире было достаточно старых, вымерших водоемов. Новым же было то, что вода заструилась, изливаясь из самой себя. Чаша Божья была преисполнена настолько, что можно было принять ее за чашу гнева его. Но если Бог посылает грозу, то облака его гнева грохочут грохотом любви. Вниз стремится вода. Эта любовь влечет ее за собою. Это ее устремленная к земле сила падения. То, что от верха, жаждет не верха, но низа, и требует этого опыта, опыта падения вниз. То, что от верха, хранимо и чисто, оно раскрывается, только падая вниз. То, что от низа, естественным образом тянется вверх, стремление к свету, устремленность ко власти. Каждый конечный дух жаждет утвердиться, жаждет обрести свой венец под солнцем бытия. Тот, кто беден, стремится к богатству силы, богатству тепла, через мудрость и сочувствие. И в этом закон мира. Все существующее стремится от непроросшего семени к развивающейся жизни. Еще не осуществившееся, еще только возможное, неудержимо пытается обрести свою форму. А спрятанное во тьме пробивается через почву, через землю и песок к свету. В этом всеобщем стремлении живые существа сталкиваются друг с другом и друг друга взаимно ограничивают. Границы, возникающие между ними в этой игре, в этой битве за существование, подвижны, а пограничные столбы называются обычаями, условностями, семьей или государством. Эта тяга ввысь, эта интеллехия по-своему свидетельствует о том, что Творец в сущности своей добр. Ибо все доброе стремится преодолеть самое себя по пути к самораскрытию. И о том, сколь темна тяга творения к Богу, ибо стремление ее лишено покоя, оно проникнуто голодом и ненасытно опутывает мир, человека и Бога, для того, чтобы умиротворить свою пустоту. И поэтому издавна называют любовь человеческую бедной и скудной, любовью, жаждущей красоты, жаждущей, чтобы в слепоте и опьянении породить нечто достойное любви.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус закончил наставление 12 своим ученикам, Он продолжил свой путь, чтобы учить и проповедовать в других городах. Когда Иоанн в тюрьме узнал о делах, которые совершал помазанник, он послал своих учеников спросить у него: «Ты тот, кто должен прийти, или ждать нам другого?» Иисус ответил им: «Ступайте и сообщите Иоанну то, что вы видите и слышите. Слепые снова видят, калеки ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвых воскрешают, бедным возвещают радостную весть. И счастлив тот, кто во мне не усомнится». Когда они ушли, Иисус стал говорить народу об Иоанне: «Зачем вы ходили в пустыню? Посмотреть на тростник, как он под ветром колышется? Так зачем вы ходили в пустыню? Думали увидеть человека в пышной одежде? Но люди в пышных одеждах живут во дворцах. Кого же вы думали увидеть? Пророка? Да, вы видели пророка, и говорю вам, он больше, чем пророк. Он тот, о ком сказано в Писании: «Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который впереди тебя проложит тебе путь». Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес. Он, если знать хотите, и есть сам Илия, который должен вернуться. У кого есть уши, пусть услышит».
2: Уютный вечер на свободном радио.

Потерянная библиотека. В местной библиотеке мои любимые отделы – история и периодика. А ваши? Представьте себе, что однажды субботним утром вы явились в библиотеку и вместо книг нашли лишь кучу пепла. Много веков назад это случилось в Александрии, когда в самой большой библиотеке того времени произошел пожар. Александрия была научным центром древнего мира. В тот роковой день, в 47 году до Рождества Христова, Юлий Цезарь поджег собственные корабли в Александрийском порту, чтобы они не достались врагу. Огонь скоро перекинулся на доки и морской арсенал, полностью уничтожив 400 тысяч драгоценных библиотечных свитков. Эта трагедия показывает, как уязвимы рукописные материалы. Поэтому тот факт, что библейский текст сохранился до наших дней, становится поистине чудом. Слово Божие пережило сожжение, бунты, революции, преследования и катастрофы. А исследователи добавляют, что оригинальный текст удивительным образом остался неизменным, пройдя через руки тысяч переписчиков. Бог вдохновил написание Библии и обещал сохранить ее на века. В следующий раз, когда вы откроете Библию, задумайтесь, насколько она драгоценна, и поблагодарите Бога за то, что Он сохранил ее для вас.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?» 8.2.4. Начнем с того, что Соломон сразу дает библейское основание послушания, и это относится ко всем видам авторитетов. «Ради Бога» 8.2. Этот отрывок неплохо перекликается с 13 главой послания к римлянам. Казалось бы, большинство угождает царю просто потому, что он царь. Не подчиниться себе дороже. Разве инстинкт самосохранения не достаточен для повиновения? Оказывается, нет. Важно видеть того, кто стоит за каждым властителем. Когда тот требует повиновения, подчиниться надо ради любви к Господу. Только богоцентричное мировоззрение способно правильно мотивировать послушание. Оно становится богоугодным только когда Бог получает свою часть славы. А если не так, то даже самый преданный подданный земного властителя, готовый умереть по первому приказу, сделает это напрасно. Слово царское храни ради послушания Богу. Он выше царя, и угождение ему важнее. Так покорность смертным освобождается от раболепия, лести и подхалимажа. Это уважение к выбору Господа, пусть даже избранный им властитель – последний негодяй. Далее идет предостережение от пренебрежительного отношения к правителям. 8.3.4. Что как ни гордость вынуждает забывать Богом данные ограничения в здоровье, физических и умственных способностях, возможностях, а также в положении. Человеку так трудно согласиться с запретами. «Ты хозяин своей судьбы», то и дело слышит он от доброжелателей, таких же немощных гордецов, как и он сам. Как ненавидит он правила и законы, загоняющие в рамки и препятствующие осуществлению его самых низменных желаний. Как только власть ослабевает, например, в смутные времена, то жить становится очень небезопасно. Отсутствие моментального наказания спускает с поводка в человеке такое, о чем он сам и не догадывался. Об этом Соломон скажет чуть позже в этой же главе. Многовековой опыт Земли свидетельствует, что светская власть, какой бы нечестивой она ни была, препятствует моральному хаосу. Если бы люди физически могли сбросить с себя всякие ограничения, они бы сделали это, не задумываясь. Именно такую попытку однажды предприняла Ева. В Эдеме был всего один запрет, и тот нарушили. Поэтому мы имеем такой сумасшедший мир. Соломон призывает помнить и соблюдать установленные властью законодательные пределы. Какого бы высокого положения в обществе мы ни достигли, нужно помнить, что есть те, кто сильнее, и они способны прекратить наше благоденствие, свободу и саму жизнь в любой момент. «Не спеши уходить от лица его» означает «не веди себя как ровня, позволяя себе неуважительное отношение» 8.3. «Помни свое отличие, отличие не в твою пользу». «Не упорствуй в худом деле» 8.3. И коррумпированная власть рано или поздно карает даже приближенных, если те начинают забывать свое место, или их беззаконие превышает меру, установленную сверху, как допустимую. Бунт и противление всегда имеют одно логическое завершение – подавление. Не стоит жить, делая вид, что мы сами себе хозяева. Над нами есть поставленные Богом человеческие господа, чья воля, злая или добрая, пересилит нашу на раз-два. И когда это произойдет, взывать будет не к кому, ибо они и есть наивысшая земная власть. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: За что? Мне кажется, этот вопрос подобен другому. Почему Бог допускает несчастье? С той разницей, что вина с Бога переносится на человека. Мы заранее считаем, что испытания и беды посылаются нам как возмездие за грехи. Это отголоски ветхозаветного сознания, для которого отношения с Богом строились на простой механической схеме. Награда за послушание, наказание за грех, искупление через жертву. И в этой схеме у нас не было никаких шансов загладить свою вину. Но Христос сделал это за нас, и Бог больше не требует от нас никаких жертв и ни за что не наказывает. Поэтому нам не нужно, помимо тяжелого горя, взваливать на себя еще и непосильную ношу вины, а просто верить себя Богу во всей полноте своего страдания, когда этого мы вверяли Ему себя в радости.

0: Евангелие от Матфея.
1: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
2: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?»
1: Они же рассуждали между собою:
4: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка».
1: И сказали в ответ Иисусу:
2: «Не знаем».
1: Сказал им и он:
3: «И я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
1: Говорят ему:
5: «Первый».
1: Иисус говорит им:
3: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
6: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, это Катя. И сегодня я расскажу вам о главных археологических находках, которые были сделаны в последнее время. Уже несколько десятилетий ведутся раскопки в районе, который сейчас называется Кесария Приморская. Здесь царь Ирод построил полностью рукотворный порт прямо в открытом море. Его проект был реализован с использованием инновационного римского бетона, который быстро схватывался под водой. Кесария была административным центром римской провинции Иудея. Отсюда арестованного римлянами апостола Павла отправили в Рим. Кесария стала основным портом Палестины и часто упоминается в Новом Завете. Благодаря археологии мы больше узнаем о жизни в библейские времена. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами на Свободном радио.
1: Участники фестиваля «Пикник Свободного радио» 29 августа.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Мы часто слышим библейскую цитату о том, что при многословии не миновать греха. Но как именно это работает? Неужели не миновать греха, слушая длинную проповедь или общаясь и молясь с друзьями? Я думаю, Бог хочет, чтобы мы говорили друг с другом и выражали свои мысли так, как умеем. Общение не только укрепляет отношения и назидает, еще это необходимые условия мира. Сколько раз видел, что люди злились друг на друга, а после качественного общения в их отношении приходило понимание и мир. Так что не всякое многословие приводит ко греху, но за качеством разговора следить все-таки стоит. Мы на Свободном радио стараемся.
1: В эфире Свободное радио. Свободное радио. Настоящее твое.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Счастливы бедные ради Господа. Царство небес для них. Счастливы те, что скорбят, Бог их утешит. Счастливы кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней. Жажду их Бог утолит. Счастливы милосердные, и к ним будет Бог милосерд. Счастливы те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Счастливы те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. Счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство небес для них.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Петр Мамонов. Мы не живем настоящей минутой. Мы даже вот когда сидим за столом, наша мысль то в огурцах, то в квасе, то в супе. Попробуйте хотя бы минуту в день, когда вы ничего не делаете, собраться под кожу и жить сейчас, в данную минуту. Это очень трудно. И следствием такого внешнего усилия будет то, что вы ощутите присутствие Бога.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Я шепчу твое имя вслух, но ты смотришь печалью болен. Царство льда и снегов дух теплотою души недоволен. Разобью зеркала льда, небо чистого тает свет, чтобы рай восклицал «да», чтобы снег трепетал «нет». Реки воды текут вдаль, я лечу, не касаясь льда. Тихо шепотом, нет печаль, мне и Эдем воспоет «да».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: grace.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного.

0: Скажите, человеку плохо.
1: Так, расступитесь, я врач, что с ним?
0: Кажется, сердечный приступ.
1: Понятно. Похоже, он еще дышит, значит, сердце еще бьется. Знаете, я не могу помочь, пока его сердце бьется.
2: Вы уверены?
1: А как вы думаете, я же врач.
3: Мы ни за что не доверим свою жизнь любому, кто просто выдает себя за эксперта.
1: Ну что, бьется еще?
2: Кажется, да.
3: Но когда дело касается духовных вопросов, каким только знатокам люди не прислушиваются. Христос сказал: «Широки врата, ведущие в погибель, но узок путь, ведущий в жизнь вечную». А кому верите вы?
1: Подождем еще пару минут.
2: Вы точно врач?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а несъедобных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 22 июля 1900 года во время боксерского восстания в Китае погиб слепой Чанг. Чанг жил в Чаояне и в прошлом был алкоголиком, вором и гангстером. Ослеп он после того, как бросил жену и заставил дочь заниматься проституцией. В поисках медицинской помощи он отправился в христианскую больницу в Мукдене, полагая, что миссионеры смогут вернуть ему зрение. Глазам Чанга помочь не удалось, но здесь он услышал Евангелие и отдал свою жизнь Христу. После этого Чанг сам стал пламенным проповедником, несмотря на то, что в некоторых селах жители бросали в него камни и спускали собак. Для Христа слепой Чанг приобрел более 200 душ. После того, как он выучил шрифт Брайля и смог читать священное писание, он стал завоевывать еще больше душ. Когда в Китае началось боксерское восстание или восстание ихэтуаней против присутствия иностранцев в Китае, которое вылилось в массовые убийства христиан, Чонга попытались скрыть. Но ихэтуани, выбрав в Чаояне 50 христиан, заявили, что освободят своих пленников лишь в обмен на Чанга. Когда слепой Чанг об этом узнал, он тут же заявил, что пойдет на смерть вместо заложников. В этот день, 22 июля 1900 года, когда Чанг заявил, что не вернется в буддизм, ихэтуани обезглавили христианского мученика. Затем они заставили местных христиан сжечь его тело, чтобы он не воскрес из мертвых. После этого ихэтуани в ужасе скрылись с места преступления, заявив, что убили праведника.
3: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Жак Моритен, французский философ. «Я хорошо знаю, что подобен всем другим. Я не лучше других и не более ценен, нежели они. Я лишь маленький завиток пены на гребне волны, уходящий в мгновение ока в безбрежность природы и человечества».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: 100 нескучных историй. Чудесные видения. К священнику в волнении обратилась женщина и рассказала ему о том, что с ней недавно произошло.
1: «Вы знаете, батюшка, на днях я молилась у себя дома и вдруг вижу Господь наш Христос. Представляете, сам Иисус Христос мне явился. Я так обрадовалась, а вчера это видение вновь повторилось».
0: Священник был мудрым человеком. Опасаясь, не впала ли его прихожанка в какое заблуждение, он решил проверить, действительно ли от Бога были эти необыкновенные видения. «Что ж, если Господь явится вам еще раз, попросите Его рассказать вам о моих грехах, ибо только Ему одному известны все помыслы человека, все поступки. Это будет достаточным доказательством того, что вам на самом деле являлся Христос, а не сатана вздумал вас обольстить». Через какое-то время женщина пришла в храм, и священник, увидев ее, спросил: «Ну как, являлся ли вам снова Христос?»
2: «Являлся, да только теперь я не уверена, что это и вправду Он».
0: «Что же вас смутило?»
2: «Как вы и велели, я спросила Христа о ваших грехах».
0: «Так, и что же сказал Господь?»
2: «Он сказал: передайте своему священнику, что я забыл его грехи».
0: «Ну тогда это точно был Господь», — улыбнулся батюшка и благословил прихожанку. В Библии сказано, что если человек от всей души покается пред Богом в своей прошлой греховной жизни, то Господь больше никогда ни единого греха не вспомнит. Это только дьявол постоянно нам напоминает о наших грехах, о наших падениях. Он пытается нам внушить вот эту мысль, что нет нам прощения, что нет у нас будущего, что мы никогда не сможем отделаться, освободиться, очиститься от своих грехов, никогда не сможем стать лучше, нет нам прощения. В Библии сказано иначе. Если человек искренне раскаивается, всем сердцем обращается к Богу, то о прошлых падениях можно уже не вспоминать, потому что Бог о них забыл. Лишь бы мы отныне всегда следовали за Христом, не отпускали Его руку, держались за Него всегда. И Господь обращается к нам со страниц Библии, своей книги, такими словами: «Я изглаживаю преступления твои, и грехов твоих не вспомню больше». Книга пророка Исаии, 43 глава.
3: «Вникай в себя и в учение». Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неверие. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Евангелие от Марка, 6 глава, 5 и 6 стихи. По всей территории Галилеи Иисус встречался с толпами людей. Везде, куда Он шел, Он приносил благословение. Он утешал сокрушенных сердцем. Он исцелял слепых и хромых. Он проповедовал благую весть бедным. К тому времени, как Он вернулся в Назарет, множество верующих следовало за Ним. Но Назарет не принял Иисуса так, как другие. Больных к Нему не приводили. Сокрушенные сердцем не шли к Нему за утешением. Вместо этого неверующие люди стояли, насмехались и задавали вопросы. Откуда у мальчика из этого города такая мудрость? Откуда он взял эту силу? Наши ограничения начинаются там, где мы отказываемся принимать Божью силу. Иисус любил этих людей из своего родного города так же, как Он любит всех других людей, где бы Он их ни встречал. Он хотел много для них сделать, но их неверие не позволяло им это принять. Его сила не ограничена. Божья сила не ограничена ничем. Их ограничения начались тогда, когда они отказались принять Его силу. Из-за своего неверия они не приводили хромых, слепых или больных. Они не дали Иисусу возможности служить. Иисус хочет благословить вас сегодня. Он хочет исцелить, успокоить и научить вас. Но когда вы забываете, что Он есть и что Он может все, когда вы держитесь от Него на расстоянии вытянутой руки из-за своего неверия, вы обкрадываете себя и лишаетесь благословения. Знайте об опасности неверия. Охраняйте свое сердце, питайте свою веру в Иисуса, чтобы вам никогда не ограничивать Его работу в вашей жизни. Отец, мы молимся, чтобы мы не были виновны в неверии. Помоги нам доверять Тебе, чтобы Ты совершил эту работу в наших жизнях. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Всегда рядом. Свободное радио.

0: Золотые библейские стихи.
1: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Ибо вы служите Господу Христу. К Колоссянам 3:23-24.
0: Глоток живой воды.

0: вся моя жизнь перед тобой. Я люблю тебя.
1: Новая музыка на свободном радио.
2: If I could have sunshine every day, I would take

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Старший пресвитер по Самарской Ульяновской областям Драчев Яков Васильевич.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Во-первых, я в христианской семье был воспитан. Я даже скажу, что я в третьем поколении баптист. Но мы знаем, что рождение в христианской семье не делает христианином. Поэтому одно дело воспитание, другое дело осознанный выбор. То есть, став подростком, я размышлял о жизни. Я размышлял о том, почему мой отец посвящен Господу. Он как служитель посвящал себя на 100%. А я испытывал в детском возрасте давление со стороны учителей. Вот все это заставляло осмысливать свою жизнь, отношение ко Христу. И вот в определенный момент я сделал выбор в пользу Христа.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, я, наверное, думаю, что во всех отношениях Христос приносит пользу, потому что практически мы, как христиане, ничего не делаем из Него. Это отношение к работе. Это отношение к финансам, это отношение к семье, к детям. То есть практически во всех сферах жизни Христос оказывает влияние.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь нужно посещать, потому что это семья, это отношения, это рост духовный, это взаимопомощь, это поклонение Богу.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, он, наверное, у всех. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную».
3: Свободное радио. Всегда рядом.

0: Стих дня.
1: Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Послание Римлянам, 12 глава, 18 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Добрый день, меня зовут Игорь Стеклов, я пастор церкви Часовни на Голгофе в городе Санкт-Петербург. Сегодня стих для нашего с вами размышления звучит следующим образом. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Послание к римлянам, 12 глава, 18 стих. В этом стихе апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот, если возможно, сохранил свои отношения с людьми вокруг него в мире, как с верующими, так и с неверующими. Почему это так важно? Почему апостол Павел вдруг напоминает верующему человеку о том, как должны выглядеть его взаимоотношения с людьми вокруг него? Если вы откроете начало этой главы, вы увидите ответ на этот вопрос. В начале этой главы апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Апостол Павел напоминает верующему человеку о том, чтобы тот представил свое тело для разумного служения Господу Иисусу Христу. Апостол Павел понимает, что верующий человек — это не просто человек, который соблюдает нормы или морали, это человек, который отдал всего себя для служения Иисусу Христу. И продолжая эту мысль, апостол Павел доходит до того, как верующий человек должен взаимодействовать с окружающими. Иными словами, взаимодействие с окружающими в словах Павла имеет очень тесную связь со служением Иисусу Христу. То, как мы реагируем на мир вокруг нас, то, как мы взаимодействуем с людьми вокруг нас, то, как мы сохраняем мир с людьми вокруг нас, может быть частью нашего разумного служения Иисусу Христу. Иаков дает нам те же самые напоминания. Иаков говорит о том, чтобы наша вера имела отражение в наших делах. Иаков говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Пускай наша вера, она отражает нашу близость с Иисусом Христом. Апостол Павел в послании к римлянам в начале этой главы также говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, не сообразуясь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Апостол Павел дает важное напоминание верующему человеку о том, чтобы тот преображался не просто в делах, но его преображение было в уме, его преображение происходило в сердце. Мир вокруг нас говорит о том, как нам действовать и как нам вести себя по отношению к людям. Слово же Божье дает альтернативу. Апостол Павел говорит: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, и, если возможно, сохраняйте в мире отношения с людьми вокруг вас». Пускай наши отношения с людьми вокруг нас будут добрым свидетельством об Иисусе Христе, и пускай мир, который мы стараемся сохранить, будет частью нашего разумного служения Христу. Аминь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Галатии.
2: Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для потворства плотской природе. Вы же, напротив, с любовью служите друг другу. Потому что весь закон заключен в одной единственной фразе: «Люби ближнего, как самого себя». А если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу обсудить такую щепетильную тему. Кто в доме хозяин? И давайте сегодня оглянем своим взглядом целый мир. Ну, не в прямом, конечно, смысле, хотя это было бы здорово, а в том смысле, что посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, в которой оказалась семья, как ячейка общества. Ну как, представили? Что видите? Видите, что мужчина и женщина поменялись ролями. Видите, как женщина стала более независимой и сильной. Родить ребенка и самой же его и обеспечивать – не проблема. Видите, как мужчины скидывают в себя ответственность и не хотят ее брать. Тупо валяться на диване и баклуши бить. Видите? Уверен, что да. А ведь все мы хотим быть счастливыми. Все мы хотим жить гармоничной и радостной жизнью. Так как же нам достигнуть этого счастья, чтобы так жить? Давайте посмотрим, как это было в начале. Я не знаю, верующий ли вы человек, в смысле, верите ли вы в Бога, или вы атеист, это, собственно, и не важно. Давайте посмотрим, как было в начале. Мужчина занимался тем, что обеспечивал свою семью. Он был добытчик. Бегал по джунглям с копьем, доставал пропитание, необходимые для хозяйства вещи. Валил лес, строил дом, ну и так далее. Что делала женщина? Она не бегала с мужем. Она не искала еду. Нет, она занималась хозяйством. Рожала детей, кормила их, заботилась о них и заботилась о семейном очаге. Потому что если бы она бегала с мужем, то потеряла бы молоко, и ребенок погиб. То есть мы видим, что место женщины было дома. Здесь она приносила реальную пользу и была счастлива, а не бегала по джунглям или сугробам за бананами с копьем в руке. Чувствую, летят в меня помидоры. Вы можете сказать, вы что, Александр, хотите сказать этим? Что, теперь все женщины должны сидеть дома, рожать детей и заниматься этой домашней рутиной? И все, дорогие. Я хочу сказать, что если вы внимательно посмотрите на этот мир, то увидите, что в этом мире нет ничего случайного. У каждого предмета и у каждой вещи есть свое предназначение. Стол, чтобы за ним сидели, радио, чтобы его слушали, машина, чтобы перевозить из точки А в точку Б. Точно так же и с мужчиной и женщиной. Каждый предназначен для определенной цели и роли в этом мире. И чем раньше мы это осознаем, тем раньше мы обретем свое счастье. Ведь вместо того, чтобы напрягаться и заниматься тем, к чему ты не предназначен, ты начнешь делать то,

0: ней, вместо того, чтобы быть женщиной, стала товарищем. Этакая рабочая сила, такая же, как мужик, только в юбке. Также виноваты и сами мужчины, когда почему-то перестали ценить женщину как личность и стали видеть в ней только рабыню Изауру, а себя в роли ее помещика. В разных странах это произошло по-разному и в разное время, но суть от этого не меняется. И вот женщина была вынуждена бороться за свое право быть признанной мужчиной. Но как-то вышло все, как у Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Так чего ж сетуем тогда? Эх, жизнь моя жестянка, живу я как... Дальше вы сами знаете. Нам бы летать, а вы мне тут, баба с кастрюлями. Вы чего, белины тут объелись все? Мы и только мы. Слышите? Мы сами. И никто другой не в ответе за наше счастье. Счастье в том, чтобы осознать свое предназначение и жить согласно ему. Предназначение мужчины – быть мужчиной. Предназначение женщины – быть женщиной. Это два разных абсолютно вида энергии, если хотите. Один без другого не может. Не может один и другого заменить или подменить как-то. Мы разные, и мы дополняем друг друга, и у каждого свое предназначение. И дай Бог каждой женщине встретить своего мужчину, который возьмет ее к себе замуж. Будет подставлять ей свое крепкое плечо, чтобы она чувствовала себя за ним, как за каменной стеной. И дай Бог каждой женщине принять это и не вставать в этом случае в позу чайника с фразой: «А ты чего тут раскомандовался, а?» Чтобы силы мужик тратил не на доказательство того, кто в доме хозяин, а тратил на доход для своей семьи и подарки для своей любимой. Чтобы не устав от этой бесконечной борьбы, мужик не бросил себя ответственность и не залег на печку, свесив ножки, передав вожжи правления в руки своей славной женушки. А потом мы спрашиваем, куда же все мужики подевались? Прямо в Красную книгу их пора заносить. Поверьте, не перевелись мужчины на земле русской. Есть они. И не нужно нас в Красную книгу заносить. Нас много. Но при этом не стоит взваливать на себя мужскую работу и, не дай бог, мериться силами с мужчиной. Поначалу, конечно, это прикольно, наверное, но устанете быстро и будет у вас картина маслом. Все самой приходится делать. А этот... Да чего там с него толку, как от козла молока? Не для этого вы, милые женщины мои, созданы. Не для этого. Доколе вы, милые создания, будете сами себе противоречить. Доколе будете мечтать о сильном плече, но, получив это заветное плечо, будете делать все, чтобы выслать мужа на печку. Доколе. Только поймите меня правильно. И помните, всегда выбирайте любовь.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Когда моею волей станет лишь воля Господа во мне, то засияет свет во тьме, и Царство Божие настанет. Святого Духа дуновение, любовь и свет и благодать даст силы свыше воспринять моей души преображение. И возгорится, как лампада, и жизнь изменится тогда. Отныне будет навсегда лишь во Христе душе отрада. Все обновится, все сочтется, но изнутри, потом извне, так небо царствие во мне здесь на земле уже начнется.
1: Это «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: У того, кто дает бедным, не будет недостатка, а того, кто закрывает от них глаза, будут много проклинать.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря:
2: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“.
1: И сказал Господь:
2: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“

нет ничего дальше, чем вчерашний ушедший день. И нет ничего ближе, чем день завтрашний. Но все же жизнь, она не завтра и не вчера. Жизнь — это бесконечная здесь и сейчас. Вот вы, например, прямо сейчас. Где? И это то место, где вам самое место? —

Новая музыка на свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: Вера для детей весьма естественна. Она просто является частью их жизни. Например, очень сложно представить ребенка, который был бы преисполнен каких-то сомнений, метаний, колебаний, каких-то мудрствований, каких-то самоанализов, самооправданий. Вот вообще не могу представить такого ребенка. Ребенок искренний. Ребенок с любой бедой бежит к маме или к папе. И он точно знает, что с помощью родителей он обретет безопасность, уверенность, спокойствие, мир. А еще дети верят в слова. И в слова взрослых особенно. Потому что для детей слова и дело – это одно и то же. Дети не понимают, что можно сказать, но не сделать. Если ты что-то обещал, если ты что-то сказал, значит, тебе поверили. Именно поэтому рекомендуют носить с собой запасной пустой кошелек. Потому что если вы ребенку объясните в магазине, он к вам принес игрушку, а вы ему говорите, у нас нет на это денег, а при этом он видит ваш кошелек, и там лежат деньги, которых считать он, конечно же, еще не умеет, и категориями такими он не думает. Так вот, получается, что ваши слова и дела расходятся. И будет, скорее всего, истерика, потому что его обманывают. Вот для таких случаев и советуют носить с собой пустой кошелек, для того, чтобы, если уж вы сказали, что денег на это нет, значит, будьте добры, покажите ребенку пустой кошелек, в котором нет денег. Тогда в его мозаике все сложится. Нет так нет, пойдет спокойно дальше. Ну и, конечно, друзья, вот он парадокс. Где потом мы нахватываемся вот этих нюансов, вот этих моментов, когда понимаем, что можно сказать, лишь бы отвязались. Это еще не значит сделать. Вообще вот эта разница между словами и делами – это бич взрослых людей. И когда он со всеми нами случается? Для меня лично это загадка.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Просто христианское радио. Свободное радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Свободное радио.

Макс Лукада. Чего вам захочется в последние дни вашей жизни? Вам захочется обнять ваш диплом? Вы попросите, чтобы вас отвели в гараж, чтобы вы могли посидеть в своем автомобиле? Вас утешит чтение финансового отчета? Конечно, нет. Если для вас будет важным что-то другое, то почему не это является самым важным для вас сейчас?

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 22 июля 1900 года во время боксерского восстания в Китае погиб слепой Чанг. Чанг жил в Чаояне и в прошлом был алкоголиком, вором и гангстером. Ослеп он после того, как бросил жену и заставил дочь заниматься проституцией. В поисках медицинской помощи он отправился в христианскую больницу в Мукдене, полагая, что миссионеры смогут вернуть ему зрение. Глазам Чанга помочь не удалось, но здесь он услышал Евангелие и отдал свою жизнь Христу. После этого Чанг сам стал пламенным проповедником, несмотря на то,